0: опустились, омурлели, поляну перестали сеть.
1: Мальчишки, девчонки, а также их родители, веселые истории, увидеть не хотите ли? Веселые истории, экран покажет наш, веселые истории в журнале.
2: Ну ничего себе, сходил за хлеб.

0: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
1: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
1: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: у каждой семьи свои маленькие радости и большие мечты. Путешествия, уютный дом, образование для детей, долгожданная покупка. А еще дни, когда можно просто быть вместе. Белагропромбанк – специальный партнер душевного фестиваля. Мы рядом в повседневных делах и важных планах.
1: Белагропромбанк.
0: Банк родной для каждого.

0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Поступил звонок из банка, сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
2: Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
3: Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by.
4: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
5: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
6: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
7: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
8: Ненаказуемо.
9: Легкое утро на Душевном радио.

0: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
1: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Душевное радио. Слушай свое.

автотовары и мебель покупают на Е-Молл. Зимняя шина Белшина R15 115 рублей. Диван-кровать Европа 389,99. Акция действует по 27 сентября. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.

0: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
1: Готовы вернуться туда, где музыка была настоящей, а танцы до последней песни? Здесь нельзя просто стоять и смотреть. Здесь хочется танцевать, петь вместе со всеми. От «Ласкового мая» до «Продиджи». Танцплощадка «Душевного радио» – самая масштабная ретро-дискотека Беларуси. Мы начинаем новый громкий сезон. Поехали! 31 октября. Гродно. Клуб «База». Не оставайтесь дома. Не смотрите потом видео других. Будьте с нами там.
2: Танцплощадка.
1: Доступные билеты закончатся очень быстро на «Тикет.Про».
3: Телефон рекламного отдела МТС А1
4: 624 10 57.

0: Осень в ритме выгоды. В пятом элементе скидки до 28% на встраиваемую технику Midea. Например, индукционная варочная панель Midea с инверторным нагревом и скошенными краями всего за 864 рубля. Возможна оплата частями на 24 месяца с участием банков-партнеров. Предложение действует до 5 октября. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем.
1: Душевное радио. Слушай свои.

0: Реклама.
1: 27 сентября Супер Лото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте loto.by через ЕРИП или у распространителей.
2: АМИ. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Иногда нужно просто позвонить своим и сказать: «Встречаемся в субботу», потому что давно пора увидеться, потанцевать и провести вечер в хорошей компании. 17 октября, Минск, Дворец спорта. Танцплощадка с душевным радио. С нами вместе поют и танцуют золотой состав группы «Блестящие», ретро-вумен трио «Розовые розы», Максим Тимаков и бессменный диджей душевного радио Дмитрий Санкович. Билеты на Ticket.pro. Генеральный партнер фестиваля — белорусский маркетплейс «Емол».
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама.
1: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Гомель. Олимпийская, 15Б. Душевный.

0: У каждой семьи свои маленькие радости и большие мечты. Путешествия, уютный дом, образование для детей, долгожданная покупка. А еще дни, когда можно просто быть вместе. Белагропромбанк – специальный партнер душевного фестиваля. Мы рядом в повседневных делах и важных планах. Белагропромбанк. Банк родной для каждого.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Синькевич. Доброе утро. Александр Лукашенко от имени соотечественников и себя лично поздравил короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абделя Азазиза Аль-Сауда и наследного принца премьер-министра Мухаммеда бен Сальмана бен Абдель Азиза Аль-Сауда с национальным днем. Глава государства подчеркнул, что Минск открыт для искреннего диалога с Риядом и расширения сотрудничества во всех сферах взаимного интереса. Президент подтвердил стремление Беларуси к расширению взаимовыгодного сотрудничества в торговле, инвестициях и науке, а также в отраслях сельского хозяйства и промышленности. BLG получила эксклюзивные права на товарный знак Geely в Беларуси. Как сообщили в компании, теперь только она и ее дилерская сеть могут законно ввозить в страну машины этой марки. Покупатель будет уверен, что приобретает надежный автомобиль, который произведен официально, соответствует стандартам, включает заводскую гарантию и будет обслужен в ближайшем сервисном центре. Реконструкцию столичного театра имени Горького планируют завершить в конце года. Исторический фасад театра уже практически готов. Общая площадь здания более 4000 квадратных метров. Строители работают в полторы смены. Уже укрепили фундамент, заменили коммуникации, электрику. Пока труппа играет спектакли на других площадках. С 30 сентября зрители ждут на сцене Центрального дома офицеров. Готов новый спектакль «Мы из будущего». Google официально объявила о приеме предзаказов на свою новую линейку ноутбуков Google Book с глубокой интеграцией нейросети Gemini. Ее устройства оказались гораздо дешевле, чем MacBook от Apple. Всего в линейке будет 5 моделей. Цена на самые дешевые стартует от $899, а самые дорогие устройства от Asus и HP обойдутся в $1299. В продажу новая линейка компьютеров поступит уже в начале сентября. К новостям компании. Пользователи онлайн-банка «Беларусьбанк» уже оценили преимущество мгновенных QR-платежей через национальный сервис «Крок». Теперь оплачивать товары и услуги можно напрямую со счета на счет без использования банковских карт. Для оплаты достаточно один раз открыть виртуальный счет в онлайн-сервисах банка и потом просто сканировать QR-код на кассе. Сервис позволяет даже делиться платежной ссылкой, если у вас закончились деньги. Для бизнеса это тоже выгодно. Зачисление средств происходит мгновенно, терминалы не требуются, а комиссия составляет всего 0,8%. Подробности на сайте Беларусьбанка или по номеру 147. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 1 копейка, евро 3 рубля 45 копеек, 10 юаней 4 рубля 50 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 59
0: копеек. Погода на душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно с прояснениями, временами дожди, в отдельных районах грозы. В Бресте, Гомеле и в Могилеве от 14 до 16 тепла, в Витебске и Гродно 13-15, в Минске 11-13 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синькевич, а далее на душевном радио «Бодрисимо шоу» с Дмитрием Санковичем.
2: Реклама.
3: Пап, купи сладкую вату и колу.
4: Сейчас сниму денег. Странно, недостаточно средств? Зарплата же только вчера была и отпускные.
5: Пропали деньги с банковской карты? Страхование рисков, связанных с использованием банковских платежных карточек. Все поправимо, если ваша карта застрахована.
6: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
7: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит, натуральные.
8: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
9: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
0: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Амур?
1: Андрюха!
2: Когда солнце еще только показывается над горизонтом.
3: Когда мой кофе только заваривается. Они уже вырывают друг у друга микрофон и давят на газ.
2: Бодриссимо!
3: Шоу!
2: Улыбка – лучшее лекарство от морщин.
3: Бодриссимо!
4: Шоу! Мощный утренний адреналин.
2: Бодриссимо!
4: Утро будет.
3: Бодриссимо!
4: Все абсолютно верно. Это Бодриссимо шоу на волне душевного радио. Бодро, весело. Я надеюсь, вы это чувствуете. И абсолютно искренне. Меня зовут Дмитрий Санкович. Мы начинаем очередной день. Середина рабочей недели. Терминатор, чтоб там Шварценеггеру в хорошем смысле икнулось. Ой, я помню, с нас денег содрали за второй терминатор. Мам дорогая. Ой, в школьном зале... Чуть не сказал, в ресторане. Это неправда. В школьном актовом зале собирали, какой-то телевизор ставили. По рублю с нас, с каждого, там прям целый зал набивался. И этот вот «Терминатор 2», и мы вообще были в полном восторге. Слушайте, ну вот на то она и волна душевного радио. Для того, чтобы подогревать себя очень теплыми, уникальными, я бы сказал, воспоминаниями, которые уже, наверное, в этом мире уже никому и не суждены, кроме нас. Потому что мы с вами уникальное великое поколение, прошедшее, ну, в геометрической просто прогрессии. Вот этот технологический прогресс, который рванул как бешеный за последние там 20-25 лет. Ну что, двигаемся вперед, совсем скоро готовимся к фирмовому гороскопу. Да, я знаю, все ждут, уже сбывается. Не пропусти знак, я что-то косячу день за днем. Но это от восторга. Хочется сделать лучше и быстрее. Иногда там что-то перепрыгиваю через знаки. Обещаю вам сейчас быть более внимательным. Для того, чтобы всем вокруг было хорошо, жмем на кнопку Love Message. Все звезды евроденса того времени, от скутера до эротики, да? Это все вот в одном единственном треке. Уникальное произведение только на волне душевного радио. Доброго, бодрого!
3: Бодриссимо шоу, Бодриссимо шоу, Бодриссимо шоу. Утро будет.

0: Реклама.
1: Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
3: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
4: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Red с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС.бай и по номеру 0890.
5: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
6: Телефон рекламного отдела МТС А1
7: 624 10 57.

0: Что на ужин?
1: Пюре и котлетки Петруха сегодня будут.
0: Что на ужин?
1: Митболы Петруха с булгуром Суперфьюжн.
0: Без лишних хлопот, без долгой готовки, вкусно и сочно в любой обстановке. Петруха всегда кстати.
2: Душевное радио. Слушай свое.

0: Оперативно.
1: Ой, ребята, я все перепроверил несколько раз, чтобы не вводить вас в заблуждение. Все, ровно 12 знаков на моем мониторе. Начинаем 23 сентября. Овны, вы будете искать поддержку близких. А что, так бывает? Я не знаю, мне кажется, овны одни из самых независимых знаков. Непотопляемые, неубиваемые Дункан и Маклауды. Но, тем не менее, вот сегодня так гороскоп говорит, что будем искать с вами поддержку близких, их одобрение, теплые слова. Овнам закончится душевной близости и откровенных разговоров. А я это чувствую. Вот мы уже начали в ТикТоке общение. Там, по-моему, девушка, которая потеряла вкус к жизни. Сейчас будем спасать. Старайтесь, овны, больше времени провести дома. Здрасте. Чаще звоните любимым людям. Ой, сегодня так тепленько вообще. Тельцы. 23 сентября. Мелкие детали или неприятности повлияют сегодня на ваше настроение. Это может стать причиной ссоры или конфликта на работе. Поэтому, тельцы, свой эмоциональный фон сегодня держите при себе. Не сильно не отпускайте на волю, а лучше шалокатку, как говорила моя бабушка. Хочешь, внучек, шалокатку прихвати с собой. Так что реагируйте на происходящее, тельцы, спокойно, сдержанно и держитесь подальше от каких-то высокоэмоциональных ситуаций. Близнецы, сегодня у вас есть шанс начать какое-то интересное дело, которое вас давно привлекало. Почему вот не мне? Вот почему не овнам? Я в данный момент запарился по поводу установки умных выключателей, вот, которые связываются там с Алисой. Боюсь, не могу, потому что вообще ничего не понимаю в электротехнике. Как говорила моя учительница Санкович, ты смотришь в книгу, видишь фигу. Вот примерно точно так же я на электрические схемы смотрю. Но ничего, глаза боятся, руки делают. Ладно, это к близнецам, вы можете это делать. У вас будет сегодня много возможностей добиться успеха в новом деле. Обращайте внимание на новые обстоятельства. Используйте все шансы, не дожидаясь авансов, да? Раки, 23 сентября. Последнее время вам сложно общаться с близкими. Постоянно возникают напряженные моменты, какие-то беспричинные ссоры. И сегодня, вот 23 сентября, хороший день, чтобы нормализовать ваши отношения, решить все спорные ситуации. Не бойтесь. Хороший разговор, он всегда решает практически вообще любую проблему. Вот у сына сейчас там серьезный разговор предстоит с руководителем его рабочей группы. Я говорю, что ты боишься? Просто поговори. Ну, то есть, вот меня не устраивает график. Ну, и все, наверняка найдутся точки взаимопонимания. Но мало еще боится. Лев, кто-то из друзей или знакомых сможет предложить вам помощь, о которой вы даже не догадывались. Всем захотелось поменяться местами со львами. Удачный день для работы, для решения сложных вопросов. Все ваши начинания ведут вообще к прекрасным результатам. Ой, львы сегодня будут рвать когти вперед. Дева, подходящий день для решения финансовых вопросов. Если в этот день есть необходимость, то именно сегодня, 23 сентября, поговорите с руководством о вашем повышении или о прибавке к зарплате. Кстати, знаете, что психологи говорят? Когда мы не разговариваем с нашим руководством,

0: Скорпионы, 23 сентября. Удачный и плодотворный день ожидает скорпионов сегодня. Настроение, наконец-таки, улучшается. Те, кто рядом со скорпионами, перекреститесь на всякий случай. Или вместо туалетной воды святой сегодня окропитесь. А проблема обходит вас стороной. Везет же некоторым. Сегодня вы будете в центре внимания скорпионы. Ваше обаяние позволит завести новое полезное знакомство. Стрельцы. Подходящий день для разговора, опять же, с начальством о повышении. Вы можете не получить его вот прямо сейчас, как попросите, но сегодня вы сделаете первый шаг в этом направлении. Проявляйте свои лучшие деловые качества, работайте в команде, чтобы добиться большего. Глядите, какой хороший день. Козероги. Не совершайте сегодня необдуманных поступков. Не надо. Просчитайте все свои шаги. Возьмите весы, взвешивайте возможные риски и последствия. В этот день, 23 сентября, козерогам важно быть уверенным в том, что вы не совершаете ошибку. А на самом деле ошибок бояться вообще не стоит. Нет таких прям брутальных ошибок, которые вы совершали, и там все, и небо рухнуло. Это опыт, это возможность избежать в будущем более чего-то крупного и так далее. Водолей, сегодня звезды на вашей стороне. Все, все звезды к водолеям ушли. Начинайте любое, водолеи, сегодня сложное дело. Не бойтесь трудностей. Однако, возможно, ситуации, когда обстоятельства будут против вас. Не стоит нервничать. Результаты в любом случае вас очень и очень порадуют. Ну и рыбки. 23 сентября. Действуйте в рамках дозволенного. Не нарушайте никакие правила. И тогда сегодня вы сможете добиться желаемого без особых трудовых затрат. Ошибки, допущенные в этот день, дадут вам новый полезный опыт. А я вам про что? Не переживайте, если что-то пойдет не так, как вы рассчитывали. Это на самом деле нормально. Слушайте, ну хороший день. Достаточно позитивный, с забросом на такое клевое будущее. Ну так не будем держать лапти в руках, да? Надеваем их на ноги и побежали.
1: Если соседи, то без перфоратора. Если радио, то душевное. Дилемма.

0: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
1: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов «Озон». Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста «Озон». Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
2: 27 сентября Супер Лото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lotto.by через Ереб или у распространителей.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.

0: бодро, весело, не напряжно. Можно где-то и как детям по лужам поскакать. Благо, чтоб тебе погода была хорошо. Луж хватает. Ребят, как настроение сегодня с утра? Ну вот я смотрю в наш телеграм, у нас есть замечательная команда. Ребята, еще очень рано сбрасывать хиты искусственного интеллекта. Еще раз напоминаю всем творцам, вот Сергей Петрович вам. Сейчас без вариантов, я его нигде сохранять не буду. Все ваше творчество аккумулируется исключительно по пятницам. Вот в пятницу выходит у нас рубрика «Хит искусственного интеллекта». Вы творите, и вы же выбираете. Оставлять все это далее, вот в новом сезоне, даже, наверное, будет одна позиция в день, где будет проходить вот по очереди те песни, которые вы одобрили, вы послушали и вам понравилось. Потому что, ну, наверное, только так, правильно, по-другому, ну а как? А для кого творится-то все? Для кого делается музыка? Для людей, чтобы слушали, удивлялись и с удовольствием подтапывали. Это я про ТикТок. Нет, подтопывали вы с вашей стороны ногой. Знаете, что делать завтрак идеальным? Глазунья под любимые хиты. Наши дорогие друзья, коллаборацию, которую вообще никто не ждал. Кобринские яйца теперь в упаковке с логотипом душевного радио уже с третьим дизайном. Потому что второй дизайн разлетелся, как чайки на юг. А, чайки на юг, наверное, не летают. Ну, я условно. В общем, очень классно. Ищите на полочках магазинов. Корона, Грин, Юнистор, 75XXL, Евроопт, Соседи, Простор, Копеечка, Маяк, Доброном. Ну, а я, Тати, вам бодренькая, потираю руки, потому что очень мне нравится рубрика «Радиотерапия». Походу, она нравится только мне, да? Ладно, разберемся. Радиотерапия. Я возьму в руки карты Таро. Я человек в этом плане прокачанный, вроде вселенной обласканный. Если нужно ответить на ваш вопрос, вы этот вопрос засылайте к нам в Телеграм. Душевное радио. Чат. И только чуть раньше, потому что вы потом все это послушаете, начинаете писать, а уже поздно. Уже все прошло, я уже карты сложил в сейф. Под кодовый замок отправил. Все это вот буквально через 10 минут. Жду ваших вопросов, быстро сделаю манипуляции, расскажу, что, как, почему. Ну а дальше разбираться будете сами. Уверен, все будет норм.
1: Реклама. Яркие артисты, яркая музыка, праздник без границ. Народное – это модно. Татьяна Куртукова, Прохор Шаляпин, Плута, Александр Амелех, группа «Балаган Лимитед» и другие артисты. Душевный фестиваль приглашает на концерт «Душа народная». 17 октября, Минск, Дворец спорта. Билеты на Ticket.pro.
2: Генеральный партнер фестиваля – белорусский маркетплейс «Емол».
3: Нужно перевезти вещи или сделать ремонт? Поручите дела на услугах «Онлайнер». Разместите заказ и выбирайте исполнителя по ценам и отзывам. Услуги «Онлайнер». Легкое решение сложных задач.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама.
1: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Гомель. Олимпийская, 15Б.
2: Бодриссимо шоу, бодриссимо шоу, бодриссимо шоу, бодриссимо шоу. Утро будет.
3: Мимикрия. Нет. Металлургия. Нет. Шизофрения. Не дай бог. О! Радиотерапия.
4: Кстати, Кирилл, да, вы абсолютно правы. Ребят, если кто-то что-то пропустил в эфире или наиболее яркий, интересный кусочек какой-то, или вот гороскоп, да, Михаил Червинский, на нашей трансляции можно отмотать время примерно на час назад. Вот эта вот трансляция, которая у нас идет из нашего официального сайта душевнорадио.by и в нашем телеграме, эту трансляцию можно отматывать назад. Я не помню точно, сколько она времени сохраняет, поэтому если кто-то что-то пропустил, отматывайте трансляцию, там вот все есть. Пока же, вот верьте, не верьте, вот две карты я достал людям, которые в данный момент на TikTok-стриме из студии Душевного радио. И обе карты прям точно указали вектор развития, да, вот девочки не дадут мне соврать, особенно за Наташу. Я очень рад, у меня появилась мощная единомышленница в моем стремлении сделать ТикТок чище и душевнее, человечнее, вернуть туда человечность. И вот Наташа вообще, да? Ну, я так понимаю, что вы, Наталья, по поводу модераторства, да? Спрашивали вон. И Доната Гвидоновна вот тоже получила свою карту. Ребят, так пользуйтесь, не надо там глобальные вопросы жизненные задавать. Можно что-нибудь попроще, там, получится сегодня сырники или выгонят вместе со сгоревшей сковородкой и остатками творога на улицу. Ну, что-нибудь вот в этом роде. Это вот действительно здорово. Ну, и мы зацепились тут насчет перемен в жизни. Да, Наташа, я еще раз повторюсь, громогласно повторюсь, что есть эта теория, она реально работает, теория согнутого пополам. А листика А4. И вот эта граница сгиба, это и есть, когда нас с вами, мы подходим к этой границе, чтобы перейти в новую стезю, на новый чистый лист. Вот там происходят все эти кризисы, мытарства, сомнения, получится или не получится. Но вот если такой момент наступает в жизни, это, ну, говорят, Вселенная вам дает четкий знак, что давайте-ка, ребята, хорош, засиделись в одном месте, давайте-ка, пожалуйста, двигайтесь вперед. И вот там, после долгих сомнений, большой круглосуточной работы, миллиардов попыток, когда не получается, потом в итоге получится, и там действительно взойдет то солнце, которое вы так ждали. Радиотерапия вот такая, в любом случае она себя оправдала. Двум людям я вдохновение подбросил хотя бы через ТикТок. Идем дальше.
5: Промбанк. С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
1: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар» для их устранения.
2: «Румакар» – лекарственный препарат. Применяется для лечения боли и воспаления при повреждении связок, мышц, суставов и при локализованных ревматических заболеваниях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендован в период беременности. Рекомендуемая продолжительность применения до 2 недель. Реклама. Производитель «Фармакар» Индко, «Фармакар» ПЛС Палестина.
3: Новости на душевном радио.
4: О самом важном к этому часу Сергей Синькевич. Доброе утро. Ежегодную долю водоарендного жилья в Беларуси планируют увеличить до 30% от общего объема жилищного строительства. Об этом накануне после совещания у президента заявил вице-премьер Александр Терехов. Как пишет Белта, всего за пятилетку в стране намерены возвести не менее 5 миллионов квадратных метров арендного жилья. В каждой области и Минске сформированы перечни конкретных жилых домов, в которых будут строить арендные помещения. Акценты в планировании смещены в сторону малых населенных пунктов с населением до 20 тысяч человек, а также в сторону молодых специалистов и работников соцсферы. В первую очередь строить будут там, где уже есть инфраструктура – школы, детские сады и поликлиники. Министр иностранных дел Максим Руженков в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН пообщался со своими коллегами из разных стран. С министром иностранных и европейских дел Словакии Юраем Бланаром Максим Руженков обсудил весь комплекс двусторонних отношений, возможные направления для их развития. Встреча с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским была посвящена оценке состояния белорусско-польских отношений и путей их дальнейшего развития в интересах народов двух стран. Стороны также обсудили ситуацию в регионе. Столичные ГАИ рассказали, где сегодня работают камеры контроля скорости. Они установлены на 11 участках. Радары есть на проспектах Независимости, Дзержинского, Жукова и на Партизанском, на улицах Орловской, Притыцкого, Радиальной, Кабушкина, Долгиновском тракте, на Маяковского, а также на МКАД. Автоинспекторы просят водителей быть внимательными и не превышать скорость. Астрономическая осень наступила в северном полушарии. Это произошло в 3 часа 5 минут ночи по минскому времени, а в южном наступила астрономическая весна. Осеннее равноденствие уравнивает продолжительность дня и ночи на всей Земле. После осеннего равноденствия в северном полушарии дни станут короче, а ночи длиннее. В эту дату солнце восходит точно на востоке, а заходит точно на западе. Новость предоставлена билетным оператором TicketPro. Спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на TicketPro. Мероприятие на любой вкус в нашей афише. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 1 копейка, евро 3 рубля 45 копеек, 10 юаней 4 рубля 50 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 59 копеек.
3: Погода на душевном радио.
4: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно с прояснениями, временами дожди, в отдельных районах грозы. В Бресте, Гомеле, в Могилеве 14-16, в Витебске и Гродно 13-15, в Минске 11-13 тепла. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синькевич, а далее на душевном радио «Бодрисимо» шоу с Дмитрием Санковичем.

0: Реклама.
1: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит, натуральные.
2: Ами, акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября.
3: Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
6: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
7: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Привет, Беларусь! Мы группа «Блестящие».
1: 17 октября, в субботу, мы приедем к вам в Минск на душевный фестиваль.
2: Встречаемся во дворце спорта на большой танцплощадке от душевного радио.
0: В программе будут только любимые песни, хорошее настроение и танцы от души. Мы будем вас ждать!

0: Внимание! Утро продолжается. Ноги на ширине плеч, плечи по ширине дивана, диван по ширине квартиры, квартира по ширине души.
1: Понеслась.
2: Бодриссимо!
1: Шоу!
0: Будем больше улыбаться.
2: Бодриссимо!
3: Шоу!
2: Будем крепче обниматься.
1: Утро будет! А вы знаете, штука работает. Психологи говорят, что для того, чтобы мужчины, давайте навострите уши, отложите пока перфораторы в сторону, учу. Тем более, что нам с вами это пригодится. Я делаю снова фронт-анонс. Неделя остается до моего одиночного существования. Здесь, в эфире душевного радио, у меня появится девушка. Я имею в виду в эфире. Зовут Женя, очень боится. Говорит, а как они меня встретят? А они же меня. Я говорю, не бойся, я своей спиной от потенциальных тапок тебя закрою. Так что мы будем теперь уже с 1 октября вдвоем. В эфире это очень интересно, у меня масса вопросов. Во-первых, мы из разных поколений с ней. И это, мне кажется, добавит яркости и перчинки в наш эфир. Так что Бодриссимо шоу разложится на двоеголосие. Я думаю, что вам будет от этого лучше и интереснее. Хотя тут разные мнения, да, существуют. Меня зовут Дмитрий Санкович, это Бодриссимо шоу. Здесь у нас на волне самого душевного радио и по музыке, и по отношению к людям. И вот очень большая цель у меня в ТикТоке. Я вот общаюсь с людьми очень здорово из разных стран, из разных городов, из Беларуси очень много. Я уже появилась, не надо меня бояться. Надо. Так это не я вас боюсь, это Женька меня боится. Ладно, разберемся. Ну, кусать ее буду не по-детски, конечно. Ладно, это в будущем, это вот такой вот фронт-анонс 1 октября. Мы парный эфир начинается снова в Бодриссимо шоу. Я этому очень рад, потому что каждый новый человек – это новая энергетика, это новая вселенная, новое чувство, новые повороты сюжета, ну, вот такой вот новый сезон. Но само название «Бодриссимо» все остается на своих местах, там и рубрики, возможно, мы что-то там подделаем новое. Вот, Полоцк нам привет передаю, спасибо. Ну что, идем вперед, совсем скоро утка в Fast News. Вчера делюсь интересным случаем, был в гостях у своих друзей. День рождения, Вероничка, еще раз тебя с днюхой. И, знаете, там встречают гостей, мы с супругой сидим за столом. Я слышу такой, такой диалог, говорит, ну как ты там китайцев всех там победил? И я понимаю, что сейчас в комнату зайдет человек, который в одиночестве победил Китай. Но потом меня успокоили, там, с китайскими партнерами какие-то дела, там, все остальное. Но, если честно, я ж буквально все воспринимаю. Я ж мужчина, я человек, воспитанный топором, чем и горжусь. Поэтому все воспринимаю абсолютно буквально. Вот вчера мне пришлось практически познакомиться с человеком, который в одиночестве где-то победил местами великую страну. Идем вперед, совсем скоро утка Fast News и какой-то очень полезный совет для того, чтобы вам было легче жить. Будьте с нами. Далее у нас Barcode Brothers, очень клевая команда. Наверняка ее знаете и слышали не раз, но чуть-чуть подзабыли. А душевное радио не забудет ничего.
4: Реклама.
5: Пап, купи сладкую вату и колу.
6: Сейчас сниму денег. Странно, недостаточно средств? Зарплата же только вчера была и отпускные.
7: Пропали деньги с банковской карты? Страхование рисков, связанных с использованием банковских платежных карточек. Все поправимо, если ваша карта застрахована.
8: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
9: 27 сентября Супер Лото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте loto.by через Ереб или у распространителей.
10: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
11: Душевное радио. Классика хитов.

0: Климатическую технику и посуду покупают на Емол. Конвектор Проф 99,99. Кружки с двойными стенками Макуа 22,99 за набор из двух штук. Акция действует по 27 сентября. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.
1: Душевное радио. Слушай свое.

улетай, улетаю. Если плачешь, то плачь навзрыд. Если любишь, люби, ведь тебя не пугают 100 попыток и 100 обид. Ты не любишь метро, ты в такси по привычке. Так бывает, увы, порой. 100 сережек в ушах и в твоей косметичке.

Это новости, которые снабдят вас жизненной энергией. Не все, конечно, но есть прикольные. Я не знаю, как вы относитесь к татуировкам. Тут, наверное, мы все равно на двух... Два лагеря, да, стоит. Одни за. Я тоже был вначале против. Ну, а сейчас куда мне деваться? Любит у меня супруга это дело. Но вроде бы остановилась. Я сейчас договорюсь, остановилась она, да? Но вы должны понимать, что при нанесении вот художеств себе на тело у вас часть иммунной системы направляется на то, чтобы нейтрализовать краску. И это постоянно, и, соответственно, вот иммунная система у вас не полностью работает на вашу защиту. Я не отговариваю, я просто вам озвучиваю факт. Это действительно медицинский факт, и поэтому, когда много татуировок, ну, вы, по идее, можете даже чаще болеть. Но это просто факт, там дальше разбирайтесь. Когда-то давно Эшли Вудс из Аризоны, США, очень боялась кур. Ну, есть такое, да? Мы тоже боялись ходить по деревням. Там же были эти петухи. Это я про птиц. И они же тоже бросались там и с прутами ходили, чтобы их там отгонять и так далее. Да и вообще пернатых боялась. Ой-ой-ой. Но все изменилось, когда женщина завела несколько кур породы Salmon Faverolle. Это спокойные, забавные птички. Настолько полюбились хозяйки, что с тех пор она стала вообще одержима курами. Вот уж, да, от любви до ненависти один шаг. Эшли отправилась в тату-салон и сделала комичную татуировку с курицей, которую похищают инопланетяне. Идею подсказал пустынный пейзаж возле еды, но дальше началось настоящее куриное тату-безумие. Дама то и дело придумывала новые татуировки с курами и воплощала эти идеи на своем теле. Сейчас Эшли обладательница мирового рекорда за самое большое количество тату с курами, ведь на ее коже красуются 43 рисунка, включая некоторые знаменитых персонажей. Женщина добавила, что татуировки помогают ей сохранять воспоминания о важных событиях и увлечениях. О курах. Мир немножечко сошел с ума. Я вам сейчас брошу, не для очень впечатлительных, вот я вам эту картиночку. Да, у нас интерактивно так все это происходит в Телеграме. У нас есть замечательный Телеграм, душевный радиочат. Мы называемся, вот вам, куриная рекордсменка. Мам дорогая. Я и знаю, насколько вот нужно все это, насколько это оправдано и здорово. Разбираться, конечно, вам, посмотрите. Ну, наверное, какая-то одна аккуратная татуировочка, там, в честь чего-то действительно по-настоящему важного. Это же прям особо потом не сведешь. Ну, наверное, но вот так. Не знаю, ребят, судить вам, приходите, душевный радиочат, гляньте, зацените. У меня есть друг, чтоб ему было хорошо, это искренне. Причем самый старый друг. Дружим со времен школы. Свой дом у него, собака. И каждый раз одна и та же проблема у него. Собачки там, ну, что поделаешь, век недолог, меняются. Но суть остается одна. И каждый раз приходит: слушай, у тебя такая собака. Он говорит: да, собака фантастическая, просто... Только дом нифига не охраняет. Вот это примерно история из того же плана, когда в жилой дом в Калифорнии, США, проник злоумышленник. Хозяйский золотистый ретривер по кличке Нэш решил, ну что, пришел и пришел. Пользуясь отсутствием домовладельцев, преступник поел продуктов из холодильника, вздремнул на диване. Интересно, такой преступник, видимо. Ну ничего, сейчас в тюрьме, наверное, выспится. Все это время Нэш, вот собака, то и дело подходил к мужчине, держал в зубах любимую игрушку и приглашая нового друга поиграть. Вот такой вот собакен. Хозяева дома и ретривера, получившего уведомление о проникновении с камеры слежения, вызвали полицию и с досадой дистанционно наблюдали за поведением питомца, ожидая, что он хотя бы залает. Увы, но охранник из Нэша вообще никакой. Забавно, что приехавших полицейских пес тоже встретил своей любимой игрушкой в зубах. Ну, им некогда было играть. Вместо этого они скрутили и арестовали преступника, пытавшегося сбежать через окно в ванной. И тут есть скрин с камеры видеонаблюдения. Вот зацените. Вот так вот. Вот это охранник, вот это собака. По размеру такая, знаете, не одно ведро ест каждый день. Нормального размера такая собачка. И вон преступник, который тут заглядывает. А он с любимой игрушкой сидит в позе. Говорит: давай поиграем. Я тебе еще покажу, где золото хозяйское спрятано. Наши питомцы — это нечто просто. Ну и лайфхак, конечно. Я не знаю, может, он немножко устарел, но мне... Я когда-то об этом слышал, но, кстати, никогда не пользовался, а надо бы, хотя будет сложно.
У нас же с вами вот на связи...

0: Аляске ключей, их достаточно много. И порой мы путаем ключи, и от этого возникают какие-то неловкие ситуации. Я не знаю, насколько сейчас все же девочки, наверное, ходят уже на маникюры, в салоны, там, к мастерам. Я, во всяком случае, вот не наблюдал в последнее время, чтобы кто-то сам себе красил ногти. Есть только девчонки, там, лет 15, да, вот, но они только начинают. Или сохранилось это все. Но если вдруг сохранилось, цветные лаки для ногтей. Покрасив разные ключи в различные цвета, вы не только без труда отыщете нужную пару, но и добавите в повседневную жизнь ярких красок, реально. Это действительно будет выглядеть очень здорово на ключнице. Я не про женщину, а про... про девайс, если хотите. Вот, берете просто разный лак для волос и красите разные ключи там в разные цвета. Они начинают отличаться, и вам легко, здорово и не напряжно по этому поводу. Я пытался вам помочь, а вот тут и подвис. Девочка, а у вас есть лак вот до сих пор? Разный, вот прям разного цвета, как это было в 15-16. Или уже все, от этой привычки избавились. А ведь как было круто.
1: Реклама. Готовы вернуться туда, где музыка была настоящей, а танцы до последней песни? Здесь нельзя просто стоять и смотреть. Здесь хочется танцевать, петь вместе со всеми. От «Ласкового мая» до «Продиджи». Танцплощадка «Душевного радио» – самая масштабная ретро-дискотека Беларуси. Мы начинаем новый громкий сезон. Поехали! 10 октября – Гомель, Манеж, Локомотив. 17 октября – Минск, Душевный фестиваль, Дворец спорта. 24 октября – Могилев, клуб на Дубровке. 31 октября – Гродно, клуб «База». Не оставайтесь дома, не смотрите потом видео других. Будьте с нами там. Танцплощадка. Доступные билеты закончатся очень быстро на Ticket.pro.
2: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
1: Телефон рекламного отдела «Душевного радио» 29 624 1057.

Осень в ритме Haier. В пятом элементе только до 5 октября. Покупай вертикальный пылесос Haier C6 Flexi со сгибающейся трубкой и силой всасывания 30 тысяч паскаль со скидкой 30% всего за 699 рублей. Возможна оплата частями на 12 месяцев с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем!

0: Реклама.
1: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: yeah.
1: Это Бодриссимо Шоу, топ-5 радиостанций Белоруссии, душевное радио. Меня зовут Дмитрий Санкович, я приветствую абсолютно всех и на просторах нашей любимой, светлой, мирной, теплой, но все-таки, ну, я имею в виду, уже, наверное, больше душевную теплоту теплой Беларуси. Я приветствую весь мир через ТикТок. Ребят, спасибо большое, что нашлись и потихонечку привыкаете и к нашему стилю, и к нашей музыке. А музыка какая, да? Хочется жить, творить, вытворять, а никак не по-иному. Вот с современной музыкой это абсолютно имхо, это личное мнение, может, у вас и по-другому как-то, но вот именно подобных чувств, когда вот что-то светлое, теплое внутри возникает, вот от современной музыки не получается у меня получить, вот сколько не слушал, ну что-то там такое в ней есть очень злое, а в нашей музыке наоборот, все очень теплое, доброе и правильное, да? Ну, в хорошем смысле этого слова, правильно? Потому что тоже понятие субъективное. Двигаемся далее. Уже сколько у нас времени? Да уже 9.50 практически. Совсем скоро ожидаем Сергея Сенкевича. Здесь у нас с новостями, с выпуском новостей. После этого я перехожу в абсолютно свободный час, где я с удовольствием с вами общаюсь, абсолютно любые темы. Это так называемый автоответчик. Вы мне задаете абсолютно любой вопрос. Я имею право дать вам абсолютно любой ответ. Ну, вот такая вот забава. Давайте больше склоняться к тому, чтобы это было веселее, интереснее, ярче, там, под гогот, под хохот. Если вдруг сработает у меня хоть какое-то чувство юмора, да, не вдаваясь в какие-то там серьезные штуки. Или вы хотите что-то там узнать из теории радио или там что-то. Пожалуйста, вот вам целый час у нас в Телеграме, душевный радиочат. Приветы, ну, давайте так, Сергей Скачков давно с нами, это исключение из правил. Все вот приветы, поздравления с какими-то там праздниками, достижениями и так далее. У нас здесь специально выведенный человек на космической орбите. Ее зовут Оля Шебека. А, бешеная, в хорошем смысле этого слова. Очень наивная. Вы этой наивностью пользуетесь. Ну и ладно, веселее получается. Вот поэтому все приветы, поздравления. У нас с 12 до 14.00 в рамках ее программы. Милости просим. Ну давайте в Новополоцк. Танюша, улыбнись. Хорошего дня. Че, грустит? Я ей сейчас мужика со скрипкой подарю. Добро, Сергей. Я думаю, что Таня улыбнется. Вот, Татьяна, прям вот вам. Александр Рыбак будет, может, со скрипкой. Таня Ботвина по поводу лаков. Да, у меня есть даже цветные. Смотрите, так вы не одна такая. Мне тут тоже в ТикТоке написали. Говорит, у меня до сих пор есть. И я теперь понял, что такое оказывается. Представляете, мужики, у них есть такое понятие, как натуральный маникюр. И знаете, что это такое? Это мне Наташа подсказала в ТикТоке. Это когда они сами себя красят. Это теперь называется натуральный. Натуралы. А когда они сами, видимо, не натуралы. Век живи, век учись.
2: Душевное радио.

приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008 года.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Синькевич. Доброе утро. Первые результаты реализации программы социально-экономического развития представят на третьем заседании 7-го Всебелорусского народного собрания. Об этом сообщил начальник секретариата ВНС Валерий Мицкевич. Напомню, третье заседание 7-го ВНС состоится в Минске 17-18 декабря. В соответствии с Конституцией Всебелорусское народное собрание будет рассматривать вопросы, которые входят в его компетенцию. В соответствии с законом правительство будет отчитываться о ходе выполнения программы «Пятилетки». В Гомельской области проходит второй этап комплексных командно-штабных учений по проверке готовности подразделений МВД к действиям в особых условиях. Как сообщает Белта, накануне состоялся первый этап учений. Участники проанализировали различные сценарии развития оперативной обстановки и отработали алгоритмы реагирования на них. Особое внимание уделялось слаженности действий. Сегодня активная фаза учений. В Гомеле до 6 вечера будут частично ограничены движение и остановка транспорта на некоторых улицах. Также частично ограничено движение и въезд на территорию парковки гостиницы «СОЖ». Возможно, передвижение специальной и военной техники. Один из этапов практической части учений пройдет в Добруше. Ограничения на посещение лесов по-прежнему действуют в 5 районах Беларуси. По данным интерактивной карты Минлесхоза, в Гродненской области ограничения ввели в Берестовицком, Волковыском, Мостовском, Свислочском и Щучинском районах. Перед походом в лес специалисты рекомендуют узнать актуальную информацию онлайн. Интерактивная карта запретов ограничений на сайте Минлесхоза постоянно обновляется. С 15 по 17 октября в Минске пройдет душевный фестиваль. Событие, которое объединяет поколения любимыми мелодиями, пройдет уже в третий раз. Белорусская столица снова наполнится атмосферой музыкальной теплоты и искренних эмоций. 15 октября в рамках фестиваля состоится финал конкурса народных исполнительских искусств, а 16 и 17 октября во Дворце спорта пройдут три больших концерта: «Звездный шансон», «Душа народная» и зажигательная танцплощадка с душевным радио. Спешите за билетами. Новостям компании. Утолите голод всей команды. Суши, пицца, шашлыки и другое со скидками от 50% на сливки Бай. Хватит на весь отдел. Доставка в офис быстро, вкусно, и бюджет не пострадал. Государственное учреждение Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь предлагает уникальную возможность эффективного продвижения ваших товаров и услуг на современном крупноформатном LED-экране. Не упустите шанс выделиться среди конкурентов и привлечь новых партнеров с помощью современного медиарешения. Подробности на сайте kzminsk.by. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 1 копейка, евро 3 рубля 45 копеек, 10 юаней 4 рубля 50 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 59 копеек.
0: Погода на душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно с прояснениями, временами дожди, в отдельных районах грозы. В Бресте, Гомеле и в Могилеве 14-16, в Витебске и Гродно 13-15, в Минске 11-13 тепла. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синькевич. А далее на душевном радио «Бодрисимо шоу» с Дмитрием Санковичем.
0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
2: Сергей Пенкин с юбилейным концертом 65. 29 сентября. Минск. Дворец Республики. 12+. Организатор — государственное учреждение Дворец Республики. Управление делами президента Республики Беларусь.
0: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
3: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
4: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
5: Ненаказуемо.
0: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

почерком на зеленом сукне. Нет уныния больше в любимой стране. Хватит, граждане, ныне прозябать в тишине. Бодрись, Симашоу, на душевной.

слушайте, ну я точно знаю, что и детали сверлятся в том числе, потому что много слушают нас на рабочих местах. Это огромная честь, когда люди, попутчики, себе в свой рабочий день выбирают именно волну душевного радио. Всем здравствуйте, всем бодрого, доброго, по-настоящему человеческого утра на волне, конечно, душевного радио. Меня зовут Дмитрий Салкович, это Бодриссимо типа шоу. И у нас есть возможность с вами познакомиться поближе. У нас автоответчик. Вы задаете мне любой вопрос. Я вам на этот любой вопрос даю абсолютно любой ответ. Вот Михаил Михайлович меня спрашивает. Михаил Михайлович из телеграмма душевного радио спрашивает. Расскажите, пожалуйста, где находится Вася, который пузик, ключи вернуть на базу? Прекрасный вопрос. Но, слушайте, я никогда не любил, когда на людей надевали какие-то ярлыки. Но это ж не просто так, правильно? Если пузик, значит, ну, столовый человек. Столовый. Александр, отвечая на ваш вопрос, я уже немножко подустал от подобных вот вопросов. Он доступен в любых социальных сетях. Можете сами написать, связаться, спросить и получить ответ, да? Договорились. Да, по поводу повтора всевозможных приветов. Ребята, я вам желаю только одного. Если вы хотите, чтобы человек узнал о себе с волны душевного радио, получил свой личный привет, но вы, наверное, как-то сделаете так, чтобы он смог его услышать, да, потому что все остальное, ну, поймите, сотни тысяч людей на волне, и повторять одно и то же, ну, это просто не камильфо. Сергей Скачков, ну, вы наш давнишний друг, я надеюсь, что вы понимаете. Далее, хорошего дня нам из Могилева. Наталья прислала. Слушайте, кто-то ботинки забыл, и они проросли. Я правильно все понимаю? У нас точно так же под окном стоит пристегнутый велосипед уже второй год. Я не знаю, как это можно было забыть велосипед. Он там нормальный байк. Он пристегнут на парковке. Еще второй год стоит. Уже и зимой стоит. Нормально. Вот у него, наверное, тоже скоро взойдут хризантемы там вокруг этого. Но вообще реально красивая локация. Да, кстати, Сережа, я могу вам подсказать нашу лайв-трансляцию, которая идет у нас и в видеочате в Телеграме. И на нашем официальном сайте душевнорадио.бивай можно подматывать, то есть можно отмотать назад, найти мой привет для вашей Танюши и ей продемонстрировать с телефона, это тоже без всяческих проблем. Спрашивайте, да отвечены будете. У нас есть классная команда в Телеграме «Душевное радиочат». Пишите свой вопрос и ждите от меня мой ответ.

0: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
1: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
2: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Red с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС.бай и по номеру 0890.
3: Что бывает, когда звезды шансона встречаются в одном концерте? Правильно, концерт «Звездный шансон». Александр Малинин, Ярослав Сумишевский, Вика Цыганова, Евгений Кемеровский, Юрий Кузнецов-Таежный, Виктория Олешко, Мафик и другие любимые артисты. Душевный фестиваль «Концерт «Звездный шансон». 16 октября, Минск, Дворец спорта, билеты на Ticket.pro.
4: Генеральный партнер фестиваля – белорусский маркетплейс «Емол».
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
6: Душевное радио.

0: Что на ужин?
1: Пюре, котлетки, петруха сегодня будут.
0: Что на ужин?
1: Митболы, петруха с булгуром, суперфьюжн.
0: Без лишних хлопот, без долгой готовки, вкусно и сочно в любой обстановке. Петруха всегда кстати.

вижу ваши запросы. FM в Гомеле пропала. Душевно. Вернись в Гомель, Наталья. Мы вас никогда не бросим. Видимо, какая-то очередная профилактика. Но я сейчас дал запрос в техническую службу. А может, какая-то техническая проблема. Сейчас все порешаем. Ну, а если профилактические работы, да, такое случается. Отключаются радиостанции. Не только наша. Вот, снова там возвращается. Все на круги своя, там, в серединке дня. Так что мы от вас никуда. Тем более, это в городе Гомеле. Вы что? Это же такое вот... Доброго утра, Ми, вот написал.

0: детьми. Вот это и есть та самая идея, которую, ну, простите, якну, я выращивал с самого первого танцпола. Понятно, все эти масштабы, там вот мне начинают писать, а вот тут меньше пришло, там больше. Вообще разницы никакой. Пока вы приходите на танцпол, я буду к вам приезжать. Я это вам обещаю, потому что это что-то особенное. На танцплощадке, и мы начинаем новый сезон. Я напоминаю, 10 октября Гомель, крытый манеж, там тепло будет, классно. Жарко будет. Крытый манеж «Локомотив» в городе Гомеле. Потом 17 числа, 17 октября здесь, в Минске, во Дворце спорта, в рамках душевного фестиваля, танцплощадка «Душевного радио» с группой «Блестяще». Когда такие вот имена, и там что-то там на «Блестящих», я вижу там в ТикТоке, как можно, дорого, все дела, ничего не дорого. На танцпол в Минске 55 рублей. Ну, слушайте, с таким хедлайнером, поверьте, это практически, простите, коммунизм, Владимир Ильич, извините. После этого мы перемещаемся в город Могилев 24 октября. Вот тут важно, могилевчане. Смотрите, вас немножко путает, потому что пишут мне в Инстаграме, что билетов уже нет. Все билеты есть, в Могилеве в том числе, но там такая вот система. Там тот, кто хочет попасть за столы, там есть номер телефона, то есть вы приобретаете билет и потом звоните там и разбираетесь со столами. Тоже там не очень такая интересная история получается, но вроде договорились там хоть как-то. И поэтому в Могилеве там вот зеленое такое поле, это и есть билет на танцплощадку. Вы можете оценить цены, мы их держим, уже который год держим. Хотя там раздаются разные голоса по этому поводу. Нет, мы заботимся о вас, чтобы это было доступно, чтобы любой человек мог попасть на этот проект. Это удивительный проект, сделанный в Беларуси. Никуда его не увозим, тоже какие-то инсинуации начинают. Никуда не поеду. Я буду в своей любимой стране. Это сделано в Беларуси, этим горжусь, что это мы с вами сделали. Поэтому вот так вот. Мы всех очень ждем, это новый сезон. Ну и я в новом образе. Сломал голову, но сделал. Мне очень нравится. И мне очень комфортно. Придете, зацените, а потом либо похейтите в соцсетях, либо похвалите. И хочется вот передать привет Юле и душевного утра, хорошего дня из Москвы. Юля, а вы вот просто живете в Москве, да? Или вы вот приехали из Беларуси, просто там как-то попали в Москву и там... Слушайте, у вас город, наверное, в 3 раза больше, чем вся наша страна. Ну, по населению, там, ну, условно. Ну, в 2 так точно. И вот то, что вы выбрали волну душевного радио в Москве. Юль, вам огромный привет. Спасибо, что с нами. И просто неоромантики того времени. Pet Shop Boys, продолжение.
1: Если на деревню, то к дедушке. Если радио, то душевное.

0: Реклама.
1: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная любовь к дороге.
2: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Тюль. Всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Огорчу тебя. Она понравилась и мне. Знаешь, почему она работает здесь?
1: Почему?
0: Ведь на такое место просто так не присесть.
1: Понял.
0: Короче, выговор тебе неофициально.
1: О-о.
0: Оставь ее в покое, ты пацан нормальный.

0: Реклама.
1: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Душевное радио. Слушай свое.

0: шоу.
1: Отлично, идем. Уже там скоро четверг, уже все, да? Уже можно будет готовиться к выходным и ни в чем себе не отказывать. Слушайте, нам всегда хочется с вами быть ближе, поэтому вот и автоответчик все весь этот вот затеян. Ну, чтобы как-то познакомиться, может, там что-то давно хотели узнать, но не решались, теперь узнавайте. Вот все могилевчане, которых там, ну, немножко ввело в заблуждение, не очень удобная система бронирования танцплощадки, я вам сделал специальную памятку, там все рассказал, можете посмотреть у нас в Телеграме, там, ну, вот так. И, кстати, я вам могу сказать, что до старта-то еще 2 недели, а уже тот же Гомель практически все. Гродно тоже практически уже на дне билеты, да и в Могилеве мы там за 70% уже прошли. Поэтому, ребят, всех ждем. Очень не хочется, чтобы потом были расстроенные люди, хотели, долго собирались, не попали. Это потом режет сердце вашего непокорного слуги. Так что прямо нож болит. Ночами потом, знаете, как шашлык на механическом перевораторе. Мне жена говорит, что ты, говорю, представляешь, люди хотели, не попали. Я говорю, ну что ты сделаешь? Ты же всегда всем говоришь, что вот, забирайте. Поэтому ждем. Ну и вот Юля тут из Москвы. Оказывается, производство «Квантум» нас слушает в городе Москве. Ребят, спасибо огромное. Это огромная честь. Представляете, разнообразие радиостанций в той же российской столице и в интернете. Но люди все равно остановили свой выбор именно на волне душевного радио. Большая честь. Юля, привет вашему производству и вашей команде. Ну, давайте будем ближе. Секрет идеальной утренней яичницы или пышного омлета прост. Щепоточка уюта. Хорошая музыка, от которой невозможно оторваться. Ну и только свежие продукты. Встречайте самую теплую коллаборацию сезона. Кобрицкие яйца теперь в упаковке с логотипом душевного радио. Второй выпуск уже все практически во всех магазинах, но, может, где-то найдете. Появляется третий дизайн упаковки. Зацените, готовьте с удовольствием, подпевайте любимым хитам и делитесь заботой с близкими. Ищите яркую упаковку на полках магазинов «Корона», «Грин», «Юнистор», «Семь пятниц», «XXL», «Евроопт», «Соседи», «Простор», «Копеечка», «Маяк», «Доброном». Ну а на сегодня отговорила роща золотая. Это я вот сейчас глянул на себя в зеркало. На сегодня бодриссимо шоу. Усё. С одной единственной целью, чтобы встретиться с вами завтра в 8 с копеечками утра. Если кто-то клюнул носом, поднимем. Если кто-то разуверился в человечестве, вернем на круги своя. И все это сделаем под звуки самых классических хитов всех времен и народов. Всех обнял, как смог. Всегда ваш Дмитрий Санкович. До завтра. Пока.
0: Душевное радио. Классика хитов.

0: Душевное радио. Классика хитов.
1: У каждой семьи свои маленькие радости и большие мечты. Путешествия, уютный дом, образование для детей, долгожданная покупка. А еще дни, когда можно просто быть вместе. Белагропромбанк – специальный партнер душевного фестиваля. Мы рядом в повседневных делах и важных планах. Белагропромбанк – банк родной для каждого.

0: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
1: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар» для их устранения.
2: «Румакар» – лекарственный препарат. Применяется для лечения боли и воспаления при повреждении связок, мышц, суставов и при локализованных ревматических заболеваниях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендован в период беременности. Рекомендуемая продолжительность применения до 2 недель. Реклама. Производитель «Фармакар» Индко, «Фармакар ПЛС Палестина».
3: Новости на душевном радио.
4: О самом важном к этому часу. Сергей Сенькевич, здравствуйте. С этого дня в Беларуси вводят временный запрет на вывоз отдельных видов промтоваров. Соответствующее постановление ранее подписал премьер-министр Александр Турчин. Запрет будет действовать 1,5 года и направлен на предотвращение необоснованного вывоза продукции и предотвращение дефицита на внутреннем рынке. Документом также актуализирован перечень товаров, подпадающих под ограничения. Общежитие для медработников столицы на Долгинском тракте сдадут до конца года. Об этом рассказал гендиректор Минскстроя Анатолий Ведерчик. Также в планах приступить к строительству еще 3 общежитий. 2 для социальных работников и 1 на улице Кижеватова для работников учебных заведений. Интернет-ресурсы и телевидение являются основными источниками информации для белорусов. Таковы результаты комплексного республиканского социсследования. Как пишет Белта, по словам директора Института социологии Национальной академии наук Николая Мысливца, более 57% опрошенных используют для получения информации интернет-ресурсы. Более 52% предпочитают телевидение. 48% обращаются к соцсетям и мессенджерам. Радио выбирают около 10% опрошенных. Интернет-источники, как средство массовой информации, более востребованы среди городского населения, а жители сельских населенных пунктов чаще отдают предпочтение телевидению. Завтра на Земле ожидается 2-я магнитная буря осени. 1-я была зафиксирована 8 сентября. По данным специалистов, ожидаемая магнитная буря будет связана с крупной корональной дырой на Солнце. При этом вспышечная активность на Солнце в ближайшие дни, по прогнозу лаборатории, останется относительно низкой. Интенсивность геомагнитного шторма может достигнуть слабого уровня G1 – 4-5 баллов. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 1 копейка, евро 3 рубля 45 копеек, 10 юаней 4 рубля 50 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 59 копеек.
3: Погода на душевном радио.
4: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно с прояснениями, временами дожди, в отдельных районах грозы. В Бресте, Гомеле, в Могилеве 14-16, в Витебске, Гродно 13-15, в Минске 11-13 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенькевич, а далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.
3: Реклама.
5: Нужно перевезти вещи или сделать ремонт? Поручите дела на услугах «Онлайнер». Разместите заказ и выбирайте исполнителя по ценам и отзывам. Услуги «Онлайнер». Легкое решение сложных задач.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
6: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
3: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Реклама.
1: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов «Озон». Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста «Озон». Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
2: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
3: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
4: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Red с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС Бай и по номеру 0890.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
6: Душевное радио. Слушай свое.

Посуду и книги покупают на Емол. Набор кастрюль Петерхоф 84,99. Новейшая энциклопедия школьника всего 25,99. Акция действует по 27 сентября. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.

0: радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Она совершает научное открытие и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
2: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 10.

0: Осень в ритме выгоды. В пятом элементе только до 5 октября. Покупай современный QNED-телевизор LG диагональю 55 дюймов с технологией Mini-LED со скидкой и оплатой частями на 24 месяца всего от 83 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем!
1: Душевное радио. Классика хитов.

0: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Незабываемые мгновения твоей жизни.

0: У каждой семьи свои маленькие радости и большие мечты. Путешествия, уютный дом, образование для детей, долгожданная покупка. А еще дни, когда можно просто быть вместе. Белагропромбанк – специальный партнер душевного фестиваля. Мы рядом в повседневных делах и важных планах.
1: Белагропромбанк.
0: Банк родной для каждого.

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Добрый день. В Беларуси с начала года ввели в эксплуатацию более 2 миллионов квадратных метров жилья. По данным статистики, больше половины объема – индивидуальные жилые дома. Для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, построили 608 тысяч квадратов, около трети общего объема. В лидерах по объемам строительства Минская область – 632 тысячи квадратных метров. В столице в этом году построили почти 175 тысяч квадратных метров. Какие отношения должны быть у Беларуси с Россией и другими странами-соседями, Китаем и США? Озвучены результаты республиканского социологического исследования. Подавляющее большинство граждан, 92,6%, полагают, что Беларуси следует поддерживать хорошие отношения со всеми государствами, независимо от существующих между ними противоречий. Согласно общему мнению аналитиков BC, беларусы не воспринимают нынешние конфликты как норму, при этом четко представляют для себя образ будущего в международном разрезе. Планирует ли вводить плату за проезд в центр Минска, рассказал в эфире ОНТ председатель городского совета депутатов Артем Цуран. Сегодня в Минске зарегистрировано 850-860 тысяч машин, еще 100 тысяч в Минском районе. Из-за высокой нагрузки на городскую инфраструктуру в Минске активно расширяют зону платной парковки. Деньги поступают в общий бюджет, а затем распределяются на благоустройство. Что касается платного въезда в центр столицы, а такую меру практикуют в некоторых странах, в Минске пока остановились на модели платных парковок. В городе решили создавать условия, чтобы человек сам выбирал, что ему выгоднее – ехать на своем авто или на общественном транспорте. 23 сентября начнется летний чемпионат Беларуси по биатлону в Раубичах. Долгожданные соревнования для белорусского биатлона, которые пока носят статус национальных. В программе спринтерские гонки. 23 сентября старты откроют мужчины, а следом выйдут на дистанции девушки. 24 сентября пройдет день гонок с массового старта. Новостям компании. Пользователи онлайн-банка «Беларусьбанк» уже оценили преимущество мгновенных QR-платежей через национальный сервис «Крок». Теперь оплачивать товары и услуги можно напрямую со счета на счет без использования банковских карт. Для оплаты достаточно один раз открыть виртуальный счет в онлайн-сервисах банка и потом просто сканировать QR-код на кассе. Сервис позволяет даже делиться платежной ссылкой, если у вас закончились деньги. Для бизнеса это тоже выгодно. Зачисление средств происходит мгновенно. Терминалы не требуют. Комиссия составляет всего 0,8%. Подробности на сайте Беларусьбанка или по номеру 147. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 1 копейка, евро 3 рубля 45 копеек, 10 юаней 4 рубля 50 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 59 копеек.
0: Погода на душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно с прояснениями, временами дожди, в отдельных районах грозы. В Бресте, Гомеле, в Могилеве 14-16 градусов тепла, в Витебске и Гродно 13-15, в Минске 11-13 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шебека.

0: Супер Лото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте loto.by через ЕРИП или у распространителей.
1: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит, натуральные.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Доброго дня!

0: Реклама.
1: Пап, купи сладкую вату и колу.
2: Сейчас сниму денег. Странно, недостаточно средств? Зарплата же только вчера была и отпускные.
3: Пропали деньги с банковской карты? Страхование рисков, связанных с использованием банковских платежных карточек. Все поправимо, если ваша карта застрахована.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
5: Великое князство Сула запрошает детей и дорослых у неверогодные историчные вандровки. Ведаешь историю родимы, пильнуешь Беларусь. Парк Сула, бай.
6: Ами, акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября.
7: Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей.
6: Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
8: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
9: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
10: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Red с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС Бай и по номеру 0890.
11: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.
12: Недушный день.
13: Оказалось, что мое настроение сегодня действует на коллег как триггер раздражения. Сейчас проверим на вас. Добрый день! Вот он, такой дождливый, в меру прохладный, осенний, настоящий. 23 сентября на календаре. Недушный день, так точно, но полностью недушный. Я не знаю, что происходит. Вот оно, женское настроение, оно такое разное. Оно такое необъяснимое, оно такое непонятное. Вроде бы и на прошлой неделе было вот Ctrl-C, Ctrl-V, приблизительно то же самое. Но на прошлой неделе, честно, хотелось только завернуться в одеяло и включить какой-нибудь душераздирающий, слезливый, сопливый сериальчик. А сейчас и листьями хочется наслаждаться. И я вот собрала несколько листочков, пока шла на работу. И такое чудесное настроение осеннее. Обновок хочется, гулять. Хочется много-много свободного времени. Вот сейчас я как призову эту вселенную. Она мне это быстренько организует, да, работу где-нибудь в доставке. Нужно осторожно со своими мыслями. Вообще, с тем, что произносим, как-то иметь в виду, что у Вселенной хорошее чувство юмора. Как раз-таки его сегодня можем обсудить в телеграм-чате Душевного радио. Как однажды вы сказали, и как это получилось в жизни, реализовалось, что Вселенная придумала, какое желание ваше исполнило, но не совсем так, как планировали, можете рассказать. А может быть, в точности исполнила, вы очень четко все до деталек описали, и вот оно получилось, можете рассказать в этом часе. И если все у нас хорошо пойдет, если сообщений будет много, а тема окажется животрепещущей и будет животрепетать, то кому-то из вас подарю билет на 2 билета. Вот так, на шоу. Лекцию известного специалиста по семейным отношениям Сати Даса. Вот так. Вот Сати Дас будет в формате стендапа 11 ноября выступать в Минском Центральном доме офицеров. И у вас есть возможность попасть на его концерт. Ну и, конечно же, кроме истории, где судьба подшутила над вами или услышала ваши мольбы, в этом часе и в следующем мы делимся приветами осенними, слегка шуршащими, приятными, ну или сопливыми, как там у вас пойдет.
4: Душевное радио.

0: Что на ужин?
1: Пюре и котлетки Петруха сегодня будут.
0: Что на ужин?
1: Митболы Петруха с булгуром Суперфьюжн.
0: Без лишних хлопот, без долгой готовки, вкусно и сочно в любой обстановке. Петруха всегда кстати.

0: Недушный день.
1: Верный способ разлюбить песню — вы поставите ее на будильник, и тогда она вызовет какой-то уже со временем условный рефлекс, и не захочется ее, наверное, переслушивать. У меня такая история случилась с Дайдо, но песня ее «Thank You», что мы только что услышали, она пережила даже эру будильника, и все равно что-то уютненькое такое, романтичное внутри пробуждает. Она, кстати, о любви близкого человека, которая может спасти даже самый ужасный, самый депрессивный день. Ну, наверное, у нас уже спасла, правда? Мы спасены благодаря Дайдо. Yeah, thank you. Ну, хорошо, хорошо. Мы начинаем с вами общаться. В Телеграм приходит сообщение от вас. Пишите, все прочитаем. Самое интересное попадет в эфир. Конечно же, обсуждаем сейчас юмор вселенной. Как мы что-то загадали с вами однажды, и как это осуществилось в реальности. Ну, у кого-то методом от противного какая-то реверсивная схема срабатывает в вселенной. Вот так Андрей в Инстаграм Душевного радио написал о том, что всю жизнь подшучивала над рыжими людьми, и у него родилась рыжая дочка. Неожиданно. Хотя говорит, что у жены и у него совершенно не такой цвет волос. Но генетика, она такая. Она может выдать что-нибудь очень припасенное. В этом солнечном человеке вот реализовалась такая генетическая красота. Рыженьких очень люблю. У меня у самой ребенок рыжий. Так, что вы рассказываете еще? Так, Елена написала тоже в Инстаграм. А вы в Телеграм пишите, чтобы все видели ваши сообщения. ТГ-чат Душевного радио с тремя алыми сердечками. Добавляйтесь, будете с нами. Можно и посмотреть трансляцию, можно и написать, можно и реакцию свою поставить. Полная свобода действий у нас в ТГ-чате. Добавляйтесь. Так вот, написала в Инстаграм о том, что ее коллега медицинским представителем работала, и в какой-то из дней осенних, наверное, ну, почему осенних? Ну, потому что, говорит, ветер, дождь, устала, и вот после рабочего дня поделилась с подругой, вот с Еленой, желанием выспаться наконец-то, отдохнуть и ничего не делать. И на следующий день сломала ногу и улеглась на 3 месяца дома восстанавливаться. Вот уже выспалась, вот уже отдохнула. Все, как и загадывала. Рассказывайте вы о своих чудесных, случайных, неслучайностях. Что произошло интересного с вами? В какой момент жизни? Как вселенная услышала ваше желание? Как реализовала его? И самая интересная история сегодня получит билеты на лекцию известного специалиста по семейным отношениям Сати Даса. Вот он приезжает. Называется шоу его «Любовь, отношения, успех». Конечно же, 11 ноября это все пройдет в Минском Центральном доме офицеров. Наицентральнейшем доме офицеров. Жду вашей истории.
2: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов «Озон». Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста «Озон». Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
3: Яркие артисты, яркая музыка, праздник без границ. Народное – это модно. Татьяна Куртукова, Прохор Шаляпин, Плута, Александр Амелех, группа «Балаган Лимитед» и другие артисты. Душевный фестиваль приглашает на концерт «Душа народная». 17 октября, Минск, дворец спорта. Билеты на Ticket.pro.
4: Генеральный партнер фестиваля – белорусский маркетплейс «Емол».
5: Сергей Пенкин с юбилейным концертом 65. 29 сентября. Минск. Дворец Республики. 12+. Организатор — государственное учреждение Дворец Республики. Управление делами президента Республики Беларусь.
6: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 10 57.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Сейчас из каждого утюга нас учат «Визуализируй». Запоминайте такую аффирмацию, другую, запускаем импульсы во Вселенную периодически с разными подходами. Мы уже к этому творчеству, да, подступаемся. Правильно формулировать желание надо научиться. Каждый пробовал, да, даже если вы сомневаетесь в том, что это делали, но всегда мы что-то загадываем. Допустим, каждый Новый год, каждый день рождения, задувая свечку в торте или просто, ну, как бы мне хотелось. И каждый точно продолжит предложение своим разнообразием мыслей, наполнит его своими ценностями. Но у Вселенной очень специфическое чувство юмора. Она как какой-то джинн глуховатый, вроде слышит, что мы просим, но исполняет так, так интересно, проверяет, в общем, наш оптимизм и наш здравый смысл, и свой здравый смысл. Историями делитесь вы своими житейскими. Было это у вас точно. Вот сейчас проверим, точно ли было. Может, кому-то даже позвоню, бойтесь. Людмила рассказала, что как-то загадала похудеть. Вот приезжает на работу, ни с того ни с сего заболевает очень гнойной, такой серьезной ангиной. Ни есть не могла Людмила, ни пить, ни разговаривать. Полоскала только горло и молчала. Думаю, муж был счастлив, коллеги тоже. Но не о том способе просила Вселенную. В итоге не ела неделю, наверное, много дней. Теперь старается аккуратно загадывать желания. Научила нас, да, Вселенная? Я вот боюсь, если вдруг Вселенная начнет исполнять наши мысли, что это будет за катастрофа? Потому что мы же своим воображением такие сценарии рисуем периодически, да, и такого желаем мы себе окружающим. Да только пока мы говорим о произнесенных мечтах, мольбах, просьбах. Татьяна как-то подшутила над ней судьба, рассказывает Вселенная. В школе у нее была одноклассница с не очень звучащей фамилией, только букву первую назвала на «Г». Это как в КВНе последние три буквы, да? Адя, Адя, а тут у вас первая «Г» фамилия, ну, может быть, Гадя, да? Или еще какая-то. В общем, была вредная девчонка, одноклассница с такой фамилией, противная вообще во всех отношениях. Татьяна к ней вот именно так относилась, с мурашками неприятными. И оказалось, что когда Татьяна встретила приятного человека, решили они встречаться, потом все как-то пошло-поехало, и вот он же предложил стать его женой, а фамилия у него точно такая же, как у одноклассницы, может, братом оказался, может, каким-то родственником. Фамилия такая же неприятная, как у ее одноклассницы. Почему-то Татьяна взяла эту фамилию. Она, может, не знала, что можно остаться при своей. Вот я осталась, хотя уже веселенькая фамилия. Не скажу, не спрашивайте. Но я осталась Шрекой. Но, в общем, вы решили вот так вот мужа поддержать. Можно ударение поменять в фамилии, да? Сделать ее на итальянский или на французский манер, чтобы звучало лучше. Но память, осадочек-то осталась. Так и живу, пишет Татьяна. Ну, мы, конечно, смеемся с этого, но я представляю, как человеку не до смеха. Пишите и вы о том, как однажды Вселенная над вами подшутила.
2: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» – это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» – 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
3: Готовы вернуться туда, где музыка была настоящей, а танцы до последней песни? Здесь нельзя просто стоять и смотреть. Здесь

0: Ретро-дискотека Беларуси. Мы начинаем новый громкий сезон. Поехали! 10 октября. Гомель. Манеж «Локомотив». Не оставайтесь дома. Не смотрите потом видео других. Будьте с нами там.
1: Танцплощадка.
0: Доступные билеты закончатся очень быстро. На Ticket.pro и в кассе стадиона.
2: Нужно перевести вещи или сделать ремонт? Поручите дела на услугах «Онлайнер». Разместите заказ и выбирайте исполнителя по ценам и отзывам. Услуги «Онлайнер». Легкое решение сложных задач.
3: Телефон рекламного отдела МТС А1. 624-1057.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: Реклама.
1: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Гомель. Олимпийская, 15Б. Привет в обед на душевном радио.
2: Вселенная не очень-то разбирается в метафорах, но такое чувство, что она понимает техническое задание, такое четкое ТЗ. Если научимся формулировать, что-то хорошее из этого может получиться. Нужно загадывать желание конкретно, детально и на всякий случай мелким шрифтом прописывать. Вселенная, пожалуйста, давай на этот раз без подвохов. Но, судя по тому, что вы присылаете, никто еще толком не научился загадывать желания, потому что, ну вот Елена, например, пишет историю из своей семьи, родители в ней поучаствовали, мама ее когда-то мечтала стать актрисой и сниматься в кино. И тут в жизни такая история произошла, я вам письмами, которые не передавали или передавали через подругу. Можете почитать в чате огромное сообщение, просто как сценарий. Ну и однажды вот мама загадала желание сниматься в кино и притянула в свою жизнь свой сериал, главной героиней которого стала. Удивительная, да, история, на любви, конечно же, основанная, как иначе. Но, да, точно нужно научиться формулировать. Я думаю, вы, Елена, сделали выводы. И если стать актрисой, то конкретно прописываете фильм, да, с хэппи каким-то эндом. Желательно с самого начала, чтобы он был просто хэппи. Тамара пишет, что когда-то ей очень нравилась работа отца. Он работал зерноскладом, заведующим зерноскладом. Там можно было уже складывать раз горох, два горох. И она все рассуждала, писала в анкете опросники в детстве, что хочу быть кладовщиком. Вот это профориентация. Вот это папа вдохновил. Я хочу знать, что там у него было. Какой ангар? Можно ли было кататься с этих зерновых гор? Потому что вот захотеть быть заведующей, вот жилеточка, тулупчик приобрести. Но это такое необычное желание. Тамара, необычное. И вот работает сейчас, но в отличие от папы, не на зерноскладе, а на спиртохранилище. Тамара, ну, мои аплодисменты вам. Глубокое уважение от нас, от всех. Вы занимаетесь очень важным делом. Храните, пригодится. Мария пишет, что всегда немного высокомерно относилась к людям, которые произносят... Говорят по-русски, с белорусским акцентом. Ну, почему-то, живя в Минске, у нее был такой маленький пунктик. Но у кого разных пунктиков нет? Есть, вот у нее был такой. Г, С, Ч, Ш, все наши звуки, они красивые, они нашу речь отличают, но почему-то ее это напрягало. И в итоге муж у нее как раз-таки набор всех этих звуков. Такое чувство, что вселенная... проводит работу над ошибками, да, вот учит нас становиться лучше. Ну, и, наверное, нам тоже научиться говорить надо вместо «хочу много денег», например, «хочу получить $1 000 000 легально». Чистыми, после уплаты налогов, наличный банковский счет, да? Вот как-то настолько четко все формулировать. Расскажите и вы о том, как однажды судьба над вами подшутила, или наоборот, все получилось так, как запланировали. И автору самой интересной истории в следующем часе подарю 2 билета на лекцию известного специалиста по семейным отношениям Сатьи Даса, которая пройдет 11 ноября в Минске.

0: У каждой семьи свои маленькие радости и большие мечты. Путешествия, уютный дом, образование для детей, долгожданная покупка. А еще дни, когда можно просто быть вместе. Белагропромбанк – специальный партнер душевного фестиваля. Мы рядом в повседневных делах и важных планах.
1: Белагропромбанк.
0: Банк родной для каждого.
2: Душевное радио. Слушай свое.
3: Всем привет.

0: Тест дня. Вы слушаете душевное радио.
1: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
2: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар» для их устранения.
3: «Румакар» – лекарственный препарат. Применяется для лечения боли и воспаления при повреждении связок, мышц, суставов и при локализованных ревматических заболеваниях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендован в период беременности. Рекомендуемая продолжительность применения до 2 недель. Реклама. Производитель «Фармакар» Индко «Фармакар ПЛС Палестина».
0: Новости на душевном радио.
4: О самом важном к этому часу Сергей Синкевич. Добрый день. Какие вопросы больше всего волнуют белорусов, показали результаты комплексного республиканского социсследования. Как сообщает Белта, в топе вопросы мира и безопасности больше 55%, инфляции цен 41%, а также уровень оплаты труда без малого 38%. Примерно каждый четвертый отметил важными доступность жилья, кибер- и телефонное мошенничество, а также качество и доступность медицины. Молодежь в большей степени беспокоит уровень оплаты труда и доступность жилья. Людей старше поколения больше всего волнуют вопросы мира и безопасности. Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН пообщался со своими коллегами из разных стран. С министром иностранных и европейских дел Словакии Юраем Бланаром Максим Рыженков обсудил весь комплекс двухсторонних отношений и возможные направления для их развития. Встреча с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским была посвящена оценке состояния белорусско-польских отношений и путей их дальнейшего развития в интересах народов двух стран. Стороны также обсудили ситуацию в регионе. BLG получила эксклюзивные права на товарный знак «Geely» в Беларуси. Как сообщили в компании, теперь только она и ее дилерская сеть могут законно ввозить в страну машины этой марки. Теперь покупатель будет уверен, что приобретает надежный автомобиль, который произведен официально, соответствует стандартам, включает заводскую гарантию и будет обслужен в ближайшем сервисном центре. Google официально объявила о приеме предзаказов на свою новую линейку ноутбуков Google Book с глубокой интеграцией нейросетей. Ее устройства оказались гораздо дешевле, чем MacBook от Apple. Всего в линейке будет 5 моделей. Цена на самый дешевый стартует от $899, а самые дорогие устройства от Asus и HP обойдутся в $1299. В продажу новая линейка компьютеров поступит уже в начале сентября. Новостям компании «Суши» 40 штук всего за 28 рублей. Все реально на «Сливки Бай». Заходи на сайт или в приложении «Заказывай суши» со скидкой 50% от «Art Food». О курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 1 копейка, евро 3 рубля 45 копеек, 10 юаней 4 рубля 50 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 59 копеек.
0: Погода на душевном радио.
4: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно с прояснениями, временами дожди в отдельных районах грозы. В Бресте, Гомеле и Могилеве 14-16, Витебске и Гродно 13-15, в Минске 11-13 тепла. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синкевич, а далее на душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шибека.

0: Реклама.
1: 27 сентября Супер Лото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте loto.by через Ереб или у распространителей.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Недушный день.
1: 23 сентября на календаре. Это очень важная информация. Обычно она нам нужна в неожиданных местах, там, как заявление нужно подписать ребенку. Или в целом, да, люди, которые имеют дело с датами, очень скептически так относятся к тем, кто счастливый и часов, и дней не очень наблюдает. Но среда, середина недели, но этот день, между прочим, необычный. А потому что? Потому что есть поводы зафиксировать эту дату в памяти, в своем личном календаре. Ну а вдруг вы как-то связаны с этим миром? Сегодня день рождения Яндекса. Помните, такой был неудобный жутко проводник, а теперь как-то развивается вся эта сеть уже, и такси, и доставки, чего только нет. И вот Яндекс появился 23 сентября, 29 лет назад. Ну и, конечно же, и там, и в других поисковиках самые актуальные вопросы 23 сентября. Я думаю, что когда уже дадут отопление? Сколько можно мерзнуть? Но, может быть, у вас есть дома камин, может быть, у вас духовка работает постоянно, и дома пахнет шарлоткой. Хочется уж зайти в квартиру, в свой дом и тепленькое что-то вдохнуть, правда? Очень хочется. Но еще сегодня день рождения жевательной резинки. Тоже, оказывается, есть такая привычка у нас, у взрослых. Моя любимая жевательная резинка в детстве выглядела как лента. Лента, будто вот эта вот измерительная, долго можно было ее так раскручивать. И мне казалось себе самой счастливой, когда у меня была такая розовая, по-моему, хуба-буба. Она называлась или как-то по-другому. Очень вкусная была. Где теперь такую резинку жевательную найти? Не знаю, какая у вас была жевательная резинка любимая, можете рассказать. Ну и истории собираем в этом часе, в ТГ-чате Душевного радио, Телеграм-чате Душевного радио. Так уже конкретизирую. Рассказывайте о том, как над вами пошутила Вселенная, когда вы загадали желание. Либо вдруг вы тот самый человек, у которого все совпало. Вот исходник и финал. Вдруг вам повезло, научите нас правильно формулировать и ТЗ отправлять во Вселенную. Пишите.
0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
2: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
0: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057. Ага. Душевное радио. Классика хитов.

I just wanna party. Mama, yo paso de todo.

0: Автотовары и мебель покупают на «Емол». Зимняя шина «Белшина» R15 – 115 рублей. Диван-кровать «Европа» – 389,99. Акция действует по 27 сентября. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.
1: Душевное радио. Слушай свое.
2: Это было так давно, что может мне прийти.

0: Привет в обед на душевном радио.
1: Пока кто-то делится историями о том, как вселенная иногда шутит над нами весело и не очень, юмор ее оценивать не будем, но ситуациями поделимся обязательно в ТГ-чате. Рассказывайте, что загадывали, как оно потом обернулось, получилось или нет. Все туда, пожалуйста. Ну и еще сообщения, которые приходят в наш ТГ-чат, они такие теплые, такие дружелюбные. Да, вот Людмила, например, передает привет мужу Ванечке. Он молодец сегодня, пишет Людмила. Ой, как мы рады за вас, у вас все, что у вас произошло? И вот объяснение. Наконец-то муж набрался храбрости и посетил врача. Ты мой герой. Ну, тут точно должны быть аплодисменты, наверное, судя по настроению этого сообщения. Здоровья вам желаю, Людмила. Ну, я вас поздравляю, Людмила, потому что не пришлось сейчас обманывать, говорить, что строительный магазин за шурупами везете его. И даже не везли, он сам поехал. Но мужчины, да, почему-то странно относятся к своему здоровью. Можно просто до дребезжания хрусталя на люстре кашлять, можно температурить, но отказываться, да, отказываться от каких-то помощей, от лекарств. Все нормально, сейчас попью чайку и пойду в гараж машину чинить. Вот так обычно мужчины отвечают. Но тут, наверное, тоже не гендерное это разделение среди нас. Девчонки тоже таких много трудолюбивых, достигаторов, карьеристок. Николай передает привет жене Юлии. Желает хорошего дня, настроения чудесного. Надо организовать Юлии настроение. Мы, конечно, ей попытаемся его так подарить, волшебной палочкой взмахнем, но нужна помощь. Николай, сумма, сколько нулей, Юлия, вам надо? Срочно напишите. Ну, давайте так, 3 нолика, чтобы на конце. Я думаю, Юлия хорошо настроение поднимет. Да, лучше всяких сообщений. Да, вы можете даже сообщение не писать на ТГ-чат душевного радио, а делитесь со своими любимыми девушками, женами, потому что всеми средствами, что у вас и есть, типа, то, чтобы мы сияли, и настроение у нас было хорошее. А будет у нас хорошее настроение, будет настроение хорошее у вас. Да, так оно все работает. Оксана передает привет любимому мужу Вячеславу. Скучает. Вот так. Вот в среду есть настроение. Есть настроение поскучать осень, потому что за окном. А вот Людмила не скучает. Она своей подружке детства Риточке желает счастливого, хорошего года. Давно не виделись, давно, но друг друга помним и любим. 70 лет сегодня исполнилось Риточке. Поздравляем вас, подружку детства Людмилы. Но надеется Людмила, что вы даже сегодня красиво, с прической встречаете этот чудесный день, что живете вы музыкой, это здорово. Долго вам придется жить, чтобы всю музыку переслушать, в том числе на душевном радио, потому что у нас плейлист огромный, все такое разное. Я тоже второй год работаю и все равно супер наслаждаюсь каждым эфиром, потому что, ну, музыка, ну, просто ушей очарование. Расскажите и вы сегодня, кого с чем будем поздравлять, какие перипетии вселенной встречались в вашей жизни, какие вы в нее, во вселенную отправляли желания, и что из этого получалось. И в конце, наверное, даже не этого часа, историй очень много, нужно успеть их все послушать. Сегодня, в конце эфира, в конце третьего часа, мы с вами выберем того, кому подарим 2 билета на лекцию, на шоу, на стендап известного специалиста по семейным отношениям Сати Даса. Пишите.
0: Осенняя пора, очей очарование. Душевное радио.

0: Реклама.
1: Пап, купи сладкую вату и колу.
0: Сейчас сниму денег. Странно. Недостаточно средств? Зарплата же только вчера была и отпускные.
2: Пропали деньги с банковской карты? Страхование рисков, связанных с использованием банковских платежных карточек. Все поправимо, если ваша карта застрахована.
3: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
4: Телефон рекламного отдела МТС А1. 624-1057.
5: Душевное радио. Слушай свое.

осень в ритме «Хайер». В пятом элементе только до 5 октября. Техника «Хайер» со скидками до 40%. Выбирайте по выгодной цене. Пылесос, аэрогриль, отпариватель и многое другое. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент «Бай». 30 лет. Помогаем!

0: «Привет в обед» на душевном радио
1: с Ольгой Шибеко.
2: Достаточно ли простого импульса в космос, чтобы все закрутилось и завертелось, и мечты стали реальностью? Узнаем сегодня живые истории от настоящих людей. Вы все их оставляете в телеграм-чате душевного радио, а мы читаем, и самые интересные попадают в эфир. И в конце следующего часа узнаем, кому из вас, авторы истории, подарю 2 билета на шоу, на выступление, на лекцию известного специалиста по семейным отношениям Сати Даса, которая будет в формате стендапа. В общем, все, как мы любим, проходить 11 ноября в Доме офицеров в Минске. Итак, Татьяна. Татьяна вот что нам рассказывает. Ой, как я люблю ваши истории. У меня вот что приключилось. Говорит, что родилась в Минске, хотела всю жизнь куда-нибудь съездить, пожить, и вот... А, наоборот, не хотела, да-да, очень скептически относилась к бракам с иностранцами, слушала эти истории и не верила, что когда-то с ней такое может произойти, а произошло. Вуаля, вот как оно случилось, вышла замуж за американца еврейского происхождения. Ну, а потом через какое-то время переиграла и вышла замуж за белоруса. Такие извилистые бывают пути. Но мне кажется, что рядом с мужчиной женщина волей-неволей становится экспертом в разных областях, а у вас, тех областей, вы уже и в капитализме, и в финансовой грамотности научились разбираться. Но от белоруса, наверное, почерпнули умение адаптироваться, искать плюсы в любой ситуации. А может, так и треба? А может, так и треба, Татьяна? Что пишет Юлия? Людмила? Ага, я просто смотрю ваше сообщение, у вас тут параллельно много тем поднимается, но это же чат, в нем все пишут, а я ищу те самые наши сообщения. Людмила рассказывает, как в детстве девочки гадали на картах. Себе, подружкам, это было в возрасте 15 лет. И тогда ее подруга сказала, что вот у тебя, Людочка, первой родится дочка, а вторым родится мальчик. И так оно в итоге и вышло после долгих каких-то ошибочных УЗИ. Вот так появилась первая долгожданная девочка. Дарьюшка. А может быть, как я хорошо придумала, Дарьюшка. Ну ладно, Людмила, а мальчик? Когда будет мальчик? Исполнилось ли пророчество? Нам нужно узнать. Что нам пишет Юрий? Юрий, Людмила, ага, это мы уже все читали, это мы возвращаемся. Дмитрий, желание, которое реально вот осуществилось, это 19 лет назад. Дмитрий загадал рождение сына на Новый год. И так оно и получилось. Вот именно в новогоднюю ночь у вас все получилось. Вау, это просто где этот такой звук сделать? Вот он, наконец-то я нашла. Я настоящий диджей, я все умею. Дмитрий, ну, получилось у вас исполнить свою, я так понимаю, детскую мечту. А почему на Новый год? Вам обещали долго брата или сестричку, и вы решили потом уже подросли, когда самостоятельно это все организовать. Почему? Откуда такая мечта, тоже расскажите. Делитесь и вы своими историями, что загадывали, как Вселенная это интерпретировала.
1: Реклама.
3: Нужно перевезти вещи или сделать ремонт? Поручите дела на услугах онлайнер. Разместите заказ и выбирайте исполнителя по ценам и отзывам. Услуги онлайнер. Легкое решение сложных задач.
4: 27 сентября Супер Лото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте loto.by через Ерип или у распространителей.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Гомель. Олимпийская 15Б.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Зачем мы ежедневно делимся приветами? Кажется, сегодня все уже получили ответ на этот вопрос, чтобы наконец-то все, что мы друг другу желаем, начинало исполняться, сбываться. У нас у самих хуже нет ощущения, когда наше собственное, сформулированное, миллионы раз загаданное желание у кого-то другого исполняется, и вроде бы хотелось бы где-то отыскать искреннюю радость, но она куда-то улетает, она забивается в дальний уголок, куда-то в темноту, но из темноты уже влазят искренние такие эмоции. Я очень хочу, чтобы наши желания у нас исполнялись. Ну а как оно получается, вы рассказываете. У кого-то 100% попадание, у кого-то чуть меньше. Вот кто-то хочет, чтобы в доме было больше денег или много денег. И оказывается, например, как тоже мне подруга рассказывала, что вот помнишь, Олечка, вот был маркетплейс на первом этаже, можно было забирать оттуда вещи какие-то. Ну, а теперь у моей подруги банк на первом этаже, и вот у нее много денег в доме. Четко формулируем. Ну, и еще привет из Сибири нам шлет Юля, и хорошего дня желает. Из Сибири, вы представляете? Из Сибири нас слушают. Душевное радио слушают везде, где ловит интернет. Юлечка, огромный вам привет, и всей Сибири в том числе. Были у нас уже, мне кажется, только астронавтов у нас еще пока не было, но это пока. Сейчас мы связи свои разбудим, нас будут еще слушать где-то там в космосе. Олечка передает привет своему коллективу кафе «Вира». Желает хорошего дня. И пускай правда, так оно и будет. Евгений смотрит, рассказывает историю, как на счастливых школьников глядел и как-то сказал жене: «Хочу так же, как и они, все лето не ходить на работу». И на 4 месяца попал на больничный. Это было несколько лет назад. Сейчас у него все хорошо, говорит Евгений, чтобы мы не переживали. И с тех пор он, если искренне чего-то желает, никому не говорит. Так, Евгений, то есть вы уже отсекли для себя эту возможность что-то формулировать. Человек решил: лучше я промолчу. Людмила хотела похудеть, рассказывает, тоже пишет в ТГ-чате, говорила всем фразу: «Ну, хоть рот зашей, не могу похудеть». Это буквально цитата. И вот, падает зимой, представляете, ломают челюсть. Ой, как это больно, как это неприятно. И ей резинками сшивают зубы на 4 месяца. Ела через трубочку, похудела жутко сильно и больше никогда так не говорит. Посылает вселенной только положительные мысли, только положительные какие-то перспективы. И всем советуют. И очень просит отправить вопрос, запрос во Вселенную через душевное радио. Сашенька, Вселенная моя, вот вы нашли ее. Придаю привет тебе и посылаю свои желания. Хочу букет белых хризантем в кашпо. Приезжай скорее, мы тебя любим. Ну вот она, Вселенная. Браво вашей Вселенной. Надеюсь, она расслышала. Сашенька, кашпо с хризантемами. Везите скорее Людмиле. Рассказывайте и вы, как Вселенная с вами поиграла. И в следующем часе подведем итоги.
0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
2: Белагропромбанк. С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008.
0: Душевное радио. Слушай свое.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый день. Большинство белорусов положительно оценивают качество мобильного интернета, а таковы результаты комплексного республиканского социсследования. Как сообщает Билд, по словам директора Института социологии Национальной академии наук Беларуси Николая Мысливца, 59% опрошенных положительно оценивают качество мобильного интернета. Из них почти 19% отметили, что все загружается быстро и проблем не возникает. А еще чуть больше 40% указали, что бывают редкие сбои. 25 сентября в Минске впервые пройдет форум женщин-ученых. В числе его задач – популяризация работы в науке среди женщин, а также развитие совместной работы и взаимодействия. Программа охватит биотехнологии и биомедицину, материалы будущего, цифровое развитие, гуманитарные и социальные науки. Отдельная секция Совета молодых ученых при Минобразовании будет посвящена вкладу молодых женщин в науку и укреплении экономики страны. За прошедшие сутки в Беларуси в милицию поступило около 400 сообщений о звонках телефонных мошенников. За 24 часа зарегистрировано 32 преступления, приостановлены расходные операции по 71 счету, заблокированы 6 фишинговых интернет-ресурсов. В центре дикой природы в Массачусетсе обнаружили детеныша бугурчатой черепахи с двумя головами. Он весит всего 5 граммов. Ветеринары будут следить за его аппетитом, поведением и ростом. За последние 5 лет в центре зафиксировали только 2 подобных случая. Добавлю, бугурчатые черепахи относятся к исчезающим видам. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 1 копейка, евро 3,45, 10 юаней 4 рубля и 50 копеек, 100 российских 3,59.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта Погода.бай, завтра в стране будет облачно с прояснениями, пройдут дожди. Температура ночью составит от 6 до 11 градусов тепла, днем в Бресте и Гродно плюс 15, в Витебске, Гомеле и Могилеве 12 тепла, в Минске завтра дожди и плюс 12. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова, а далее на Душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шибека.

что, Беларусь, встречай, Мафик на связи. Осенью мы с вами увидимся в Минске. 16 октября я выступлю во Дворце спорта на душевном фестивале в концерте «Звездный шансон». Я выйду на сцену, чтобы спеть для вас свои жизненные и честные песни. Берите друзей и близких, настраивайтесь на правильный лад и приходите на концерт. Обнял каждого. Очень жду нашей встречи.

0: freeze your soul.
1: Недушный день.
2: От обезвоживания не страдаем. Влага практически капельками в воздухе висит. В Беларуси осень. Вот так я это все назвала. Моросит, льет, бьет, стучит. Какие-то узоры на окнах, узоры на дорогах, лужи, брызги. Ну что? Что же делать? Ну как мы раньше вообще в школе без воды обходились? Помните, сейчас у нас и кулеры, и бутылочки. А мы, наверное, даже не знали, что можно хотеть пить, можно хотеть воду. Отвлекались, пили чай. Ну, и в целом мы не знали, что можно хотеть и не хотелось. А если вот захотеть чего-то, то, может быть, оно получится. Вот мы сегодня обсуждаем вселенную, законы неизданные. Работают они где-то или нет? Как так попросить, чтобы оно получилось? Вы рассказываете истории свои, жизненные, накопленные. Делитесь ими в телеграм-чате Душевного радио. Добавляйтесь к нам, пишите о том, что хотели, что получили в итоге, когда, сколько лет пришлось ждать. В общем, все подробности, мы их любим. Буквально достаем очки, начинаем читать, и очень скоро с вами подведем итоги. Кто-то, автор самой интересной истории, с помощью рандомайзера, наверное, не буду уже брать на себя такую ответственность, мы все это поместим в рандомайзер, сгенерируем число, и кому-то из вас, у всех есть возможность, кто-то получит два билета на шоу популярного специалиста, известного специалиста по семейным отношениям Сати Даса. Будет в формате стендапа проходить, как всегда, в отношениях, о любви, о энергии поговорит с нами Сатья 11 ноября в Доме офицеров в Минске. Делитесь историями, и скоро узнаем, кто везунчик.
1: Душевное радио. Хочется слушать. Душевное радио. Реклама. Полетели. Сергей Пенкин с юбилейным концертом 65. 29 сентября. Минск. Дворец Республики. 12+. Организатор — государственное учреждение Дворец Республики. Управление делами президента Республики Беларусь.
3: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловно, любовь к дороге.
4: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
5: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
6: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Red с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС Бай и по номеру 0890.
1: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 10 57.

0: Что на ужин?
1: Пюре и котлетки Петруха сегодня будут.
0: Что на ужин?
1: Митболы Петруха с булгуром Суперфьюжн.
0: Без лишних хлопот, без долгой готовки, вкусно и сочно в любой обстановке. Петруха всегда кстати.
2: Душевное радио. Слушай свое.
3: Всем привет!
1: С вами дуэт Лера Бернатович
3: и Артем Скороль.
1: Слушайте наши лучшие песни на волнах Душевного радио.

0: Недушный день.
1: Вот такой юмор вселенной нам понятен. Мы с тобой далеки, как снег и пламя, но мы вместе. Юлия написала, что противоположности притянулись. Судьба, вселенная подшутили. Как совсем не ожидалось, по гороскопам. По гороскопам они с мужем вообще никак не стыкуются. Овен и весы для тех, кто понимает, что это значит. Просто с абсолютной противоположности. И вот они общаться начали в Гомеле. И такая любовь, морковь. И долго все это тянулось. Сейчас уже 19 лет вместе. И дочка подрастает, и сын, и уже ровно через месяц, 23 октября, у нее будет день рождения у Юлии. Вообще столько она всего хорошего описала, что с ней происходит, что я прям очень хочу, конечно, чтобы вы с удовольствием приняли участие в розыгрыше билетов на шоу Сати Даса. Но у нас же рандомайзером все это будет как-то осуществляться. Получится, наверное, у всех одинаковый шанс свой ухватить. Поэтому, Юлия, конечно, вам желаю удачи. У всех очень все по-разному бывает. Кто-то загадывал у вселенной похудеть. И какими интересными путями добивался результата, но добивался. Кто-то смеялся над фамилией и ее получил. Сергей рассказывает, что поголовно в детстве загадывали все, и он в том числе, вырасти быстрее, пойти на работу, заработать этих денег на работе, работником работы, и потом делать все, что захочется. И вот спрашивает, вопрос тоже во вселенной. У всех сбылось, у кого-нибудь это получилось осуществить? Ну, а Татьяна говорит, что раньше не любила имя Юра, не нравилось и все, как звучит, и люди как-то ассоциацию вызывали не очень приятные с таким именем, но судьба распорядилась по-другому. Мужа ее зовут Юра, бывшего, правда, мужа. Все-таки имя для вас какое-то неподходящее, да, Татьяна? А Арсидия написала, что над ней вселенная пошутила так, со свойственным ей чувством юмора. Всегда девушка была свободолюбивой. Арсидия так подписана в ТГ-чате, можете убедиться, есть такая история. Не стремилась выйти замуж, и в итоге 4 брака по сезонам. Первый зимой, второй весной, третий почему-то осенью, четвертым летом. Но в целом, да, Арсидия надеется, что подшутила и успокоится уже. Наконец-то судьба. Все, кто хотел, истории прислал в ТГ-чат душевного радио. Все истории, да, это конкурс. Истории, связанные со вселенной, мы получили. Сейчас самое время решить, кому же достанутся билетики. Итак, отправляем. Сейчас отправляем 18 больших, самых сочных, самых интересных историй в рандомайзер. Что у нас получается? Кто же, кого мы сгенерируем? Итак, аплодисменты сообщению под номером 6. Кто же этот самый человек с номером 6? Шестое оно у нас было в эфире. Мария. Мария, мы вас поздравляем еще раз аплодисментами. Поддержим. Именно вы получаете 2 билета на лекцию известного специалиста по семейным отношениям, лекцию Сати Даса. Она пройдет в формате стендапа, будет посвящена построению гармоничных отношений, любви, энергии. Так и называется. Любовь, отношения, успех. Чтобы все понимали, что там будет с нами Сатья делать. 11 ноября в Доме офицеров в Минске. Поздравляем вас. Спасибо всем за истории. Конечно, хочется, чтобы чувство юмора у вселенной с нашим как-то где-то стыковалось. Формулируем желание, пускай все у всех получается, но правда, и конкретно так, как мы загадываем, да.

0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Иногда нужно просто позвонить своим и сказать: «Встречаемся в субботу», потому что давно пора увидеться, потанцевать и провести вечер в хорошей компании. 17 октября, Минск, Дворец спорта. Танцплощадка с Душевным радио. С нами вместе поют и танцуют золотой состав группы «Блестящие», ретро-вумен-трио «Розовые розы», Максим Тимаков и бессменный диджей Душевного радио Дмитрий Санкович. Билеты на Ticket.pro. Генеральный партнер фестиваля — белорусский маркетплейс «Е-Молл».
2: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
3: Душевное радио. Слушай свое.

0: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Недушный день. Если сгущенка, то вареная. Если радио, то душевное.

0: Недушный день.
1: Это сейчас какие-то телефоны или часы напоминают нам, что нужно подвигаться раньше. Раньше могли увлеченно заниматься продолжительное время довольно своим любимым делом или нелюбимым, и никто умный нам не напоминал о правилах такого здорового образа жизни. Но сейчас вот это вот умные технологии, IT, какие-то гаджеты проникают всюду и везде. У каждого уже есть телефоны, даже у бабушек и дедушек с ними веселее. Можно сериальчики турецкие посмотреть, можно что-нибудь заказать для внуков прикольное, где бы ни находились, или пообщаться тоже за границей, или вообще в разных городах, увидеть друг друга, только что еще пока не пощупать. Но вот интересный тренд наметился у нас, такие моды и IT. Гаджеты теперь переселяют в украшения. Да, теперь сережки, колечки уже идут со встроенным искусственным интеллектом. Вот в сентябре такую технологию уже продемонстрировали на IT-модных показах. Значит, захват голоса. Есть такая функция теперь в умных украшениях. Они улавливают нашептывание, пока еще не мысли, хотя скоро к этому тоже придем. И фиксируют это все в наших заметочках. Потом обрабатывают и напоминают. Вот эти наши нашептывания теперь будут как-то фиксироваться. Их можно будет расслышать. Но это очень удобно. Вот лежим мы в кровати, уснули, а вдруг какая-то гениальная мысль приходит в голову, и не нужно просыпаться, отбрасывать одеяло, тянуться к свету, к ручке, да, как раньше, к перу, чернильницу себе так удать, или как к телефону, а спросонья. Какие гениальные можно комбинации из букв, а если еще там есть эффект такой автоисправления, то как, что можно набрать, что потом утром даже не прочитаешь. А тут раз, колечко нашептал, и все, вот оно утром в том формате, только главное, чтобы четко получалось разговаривать, это тоже очень-при-очень важно. Ну или идем по улице в сырую осеннюю среду, как сегодня, и как-то начинается какое-то вдохновение, поток вдохновения, можно что-нибудь придумать, или можно даже к психологу взять и записаться через кольцо, что-нибудь так нашептать ему. Погода ужасная, ноги промокли, надо срочно ли заказать столик в каком-нибудь том самом кафе, или а напиши подруге, спроси, как у нее дела. В общем, здорово, есть такие помощники, будут делать наши дни чуть легче, чуть светлее, но это не точно. Это, как всегда, не точно. Ну, а пока я смотрю на часы и понимаю, что наше с вами время уже подходит к концу. Ничего страшного. Встретимся завтра. Снова поговорим об осени. Снова что-нибудь разыграем. Конечно же, послушаем классную музыку. Пока-пока.

приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008 года.

0: часа дня. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
2: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар» для их устранения.
3: «Румакар» – лекарственный препарат. Применяется для лечения боли и воспаления при повреждении связок, мышц, суставов и при локализованных ревматических заболеваниях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендован в период беременности. Рекомендуемая продолжительность применения до 2 недель. Реклама. Производитель «Фармакар» Индко «Фармакар ПЛС Палестина».
0: Новости на Душевном радио.
4: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый день. Магазины остаются главными объектами для покупок в повседневной жизни граждан. Таковы результаты комплексного республиканского социсследования, сообщает Белта. В классических магазинах предпочитают покупать продукты питания и напитки 95% респондентов, косметику, предметы гигиены и бытовую химию 77%, а технику и гаджеты 70%. Продукты питания и напитки на маркетплейсах покупают 6% респондентов, а косметику в интернет-магазинах покупают 37% опрошенных. Въезда в ЕС ожидают 590 авто, об этом Белта сообщили в Госпогранкомитете. Перед польскими пунктами пропуска стоят 370 грузовиков. Перед литовским Шельчнинкаем въезда на сопредельную территорию ожидают более 40 авто. Около 180 легковушек находятся перед пунктами Мединкай, Кузница Белостоцкая, Тересполь и Бобровники. Профилактическая акция «ГАИ «Скорость» пройдет в Минске с 24 по 27 сентября. В этот период инспекторы будут внимательно контролировать участки дорог, на которых наиболее вероятны аварии из-за превышения скорости. Особое внимание правоохранителей будет обращено на совершение подобных нарушений водителями мототранспорта, такси, а также пользователями каршеринга. Первые полностью роботизированные дома появятся в Японии. Они будут оснащены встроенными роботизированными манипуляторами для выполнения различных операций. Такие устройства станут альтернативой двуногим роботам-гуманоидам, которых также адаптируют в качестве домашних помощников. Согласно планам, первые роботизированные дома будут готовы к 2028 году. Они появятся в Токио. А к 2035 году производство намерено повысить до 10 тысяч единиц в год. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 1 копейка, евро 3,45, 10 юаней 4 рубля 50 копеек, 100 российских 3,59.
0: Погода на Душевном радио.
4: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно с прояснениями, пройдут дожди. Температура ночью составит от 6 до 11 тепла. Днем в Бресте и Гродно плюс 15, в Витебске, Гомеле и Могилеве 12 тепла, в Минске завтра дожди и плюс 12. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова. А далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Авторадио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Большой выбор матрасов всего от 149 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057. Ага.
0: Душевное радио.

кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть, хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

0: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
1: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
2: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Red с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС Бай и по номеру 0890.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Душевное радио. Слушай свое.

Климатическую технику и посуду покупают на Емол. Конвектор Проф 99,99. Кружки с двойными стенками Макуа 22,99 за набор из двух штук. Акция действует по 27 сентября. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.

0: Реклама.
1: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов «Озон». Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста «Озон». Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: осень в ритме Хайер. В пятом элементе только до 5 октября. Покупай аэрогриль Хайер объемом 7 литров и с двумя тенами для равномерного приготовления со скидкой 25% всего за 248 рублей. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Бай. 30 лет. Помогаем.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
2: Топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.
3: Нужно перевести вещи или сделать ремонт? Поручите дела на услугах онлайнер. Разместите заказ и выбирайте исполнителя по ценам и отзывам. Услуги онлайнер. Легкое решение сложных задач.
4: Готовы вернуться туда, где музыка была настоящей.

0: масштабная ретро-дискотека Беларуси. Мы начинаем новый громкий сезон. Поехали! 10 октября Гомель, Манеж, Локомотив. 17 октября Минск, Душевный фестиваль, Дворец спорта. 24 октября Могилев, клуб на Дубровке. 31 октября Гродно, клуб База. Не оставайтесь дома, не смотрите потом видео других. Будьте с нами там.
1: Танцплощадка.
0: Доступные билеты закончатся очень быстро на Ticket.pro.
2: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
3: Душевное радио.
4: Кр-ха-ха, кр-бумба, кр-ха.

0: У каждой семьи свои маленькие радости и большие мечты. Путешествия, уютный дом, образование для детей, долгожданная покупка. А еще дни, когда можно просто быть вместе. Белагропромбанк – специальный партнер душевного фестиваля. Мы рядом в повседневных делах и важных планах.
1: Белагропромбанк.
0: Банк родной для каждого.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый день. Две трети белорусов чувствуют себя в безопасности на тротуарах рядом с велосипедами и электросамокатами. Таковы результаты комплексного республиканского социсследования, сообщает Белта. Среди горожан о безопасности на тротуарах заявили 68% опрошенных. Среди жителей сельской местности 65%. Среди регионов отмечаются различия. В меньшей степени чувствуют себя безопасно в Минске и Бресте. В большей степени отмечают безопасность на тротуарах в Гомельской, Гродненской и Могилевской областях. Выше 70%. Паспорта готовности к отопительному сезону в Беларуси получили около 98% теплоисточников и потребителей. Об этом сообщили в Государственном энергетическом и газовом надзоре. По плану паспорта готовности должны быть зарегистрированы до 30 сентября. Готовы около 98%. Трасса М6 вошла в тройку самых опасных в Беларуси из-за ДТП с дикими животными. За неполный год под колеса попали более 3500 зверей. Свыше 90% аварий приходилось на лосей и косуль. Также ДТП происходили на трассах М4 и М1. Пик активности животных приходится на апрель-июнь и октябрь-ноябрь. Водителям советуют быть особенно внимательными ночью, на рассвете и в сумерках. С 15 по 17 октября в Минске пройдет душевный фестиваль. 15 октября в рамках фестиваля состоится финал конкурса народных исполнительских искусств «Душа народная». На сцену столичного дворца культуры выйдут вокалисты и инструменталисты из Беларуси и России, чтобы продемонстрировать, как ярко звучит народная традиция. Их выступление оценит профессиональное жюри. Победитель конкурса получит денежный приз и возможность выступить на одном из концертов фестиваля. И к новостям компании. Суши, пиццы, пончики, шашлыки, шаурма со скидками 50% в 70 заведениях Минска. Ищи на Сливки Бай. Государственное учреждение Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь предлагает посетить галерею национального декоративно-прикладного искусства. Здесь представлены изделия и произведения авторов из разных уголков Беларуси. Из льна и соломки, глины и стекла, копии и фрагменты слуцких поясов, скатерти, салфетки, а также многое другое. Уникальный уголок традиционных белорусских ремесел ждет вас по адресу улица Октябрьская, 5. Это станция метро Первомайская. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 1 копейка, евро 3,45, 10 юаней 4 рубля и 50 копеек, 100 российских 3,59.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно с прояснениями, пройдут дожди. Температура ночью составит от 6 до 11 тепла, днем в Бресте и Гродно плюс 15. В Витебске, Гомеле и Могилеве 12 тепла, в Минске завтра дожди и плюс 12. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова, а далее на Душевном радио вечерний эфир с Дмитрием Кустовым.

Дорогие друзья, с вами я, Прохор Шаляпин. Я еду в Минск, чтобы выступить на душевном фестивале в концерте «Душа народная». И, конечно, очень хочу разделить этот праздник с вами. Приглашаю вас на концерт. Хочется, чтобы в этот день мы забыли обо всех заботах, улыбались, пели и просто хорошо провели время. Я приеду с песнями и отличным настроением. Название концерта, как вы понимаете, обязывает. Будем петь от души. Встречаемся 17 октября во Дворце спорта. До встречи!

Вы слушаете «Душевное радио». Сегодня у нас 23 сентября. Вы знаете, подсмотрел. Оказывается, в эту ночь произошло, ну или, точнее сказать, случилось осеннее равноденствие. Что это такое? Ну, наступила астрономическая осень. То есть символизирует все это дело скорый приход зимы. Ну и говорим потихоньку пока-пока солнцу, теплу, лету, шашлыкам, прогулкам на природе. Ах, что-то расстроился. Ладно, давайте лучше о приятном. Сегодня у нас среда. Да, мы прошли так называемый экватор рабочей недели и самые приятные дни впереди. Ну, четверг так себе, а вот пятница уже послезавтра. Заранее поздравлять не будем, но в голове информацию держим. С вами «Душевное радио», я Дмитрий Кустов. Будем здесь ближайшие 3 часа, побудем с вами на работе и в пути, и дома. Много всего интересного впереди, классных новостей, музыки. Ну и еще ближайшие минут 7 узнаем, что за такие французские принципы питания. Их всего 5, ну, чтобы еда была и на пользу, ну и, конечно, в удовольствие. Обо всем этом в ближайшее время. Вам доброго дня.

0: вы слушаете «Душевное радио». Слушайте, сегодня выбежал из дома, нормально даже не поел, но не успел. Поэтому в этом часе у нас новости про еду, да. Но начнем с французских новостей. Эти ребята, конечно, умеют красиво жить. И, похоже, даже есть они умудряются так, что диетологи потом изучают их образ жизни. Вот специалисты по питанию назвали 5 принципов французского питания, которые стоит обязательно взять на заметку. Ну, чтобы еда на пользу была, ну и, конечно, приятно было есть. Первый принцип – не испытывать чувство вины из-за еды. Еда должна приносить удовольствие. Ну, вот это нужно моей, да, жене сказать, которая бывает нет-нет, да полторта съест, а потом лежит такая вот, зачем я это сделала? А я тоже думаю, зачем ты это сделала? Я хотел, может, на раза 4 как-то это все разделить, причем вдвоем. Второй принцип – никаких жестких запретов. Не нужно полностью отказываться от любимых продуктов. Намного важнее баланс. Вот это, кстати, уже про меня. Бывает, шаурму возьмешь, жена говорит, ну вот зачем ты ее взял? Ну не полезно же. Я говорю, поверь, там все сбалансировано. Третий принцип – качество еды важнее количества. То есть ешьте свежие сезонные продукты, ну и чтобы порции были нормальными. Ну, тут и комментировать нечего. Овощи, фрукты – побольше витаминов. Четвертый принцип – не есть на ходу. Ну, вот это про всех нас. Я думаю, французы воспринимают прием еды как маленький ритуал. Сесть, спокойно поесть, ну и почувствовать вкус. Ну, вот пельмени даже можно сегодня взять, попробовать найти там вкус. Ну, и пятый принцип – еда должна быть частью нормальной жизни. То есть хороший кофе, ужин с друзьями, удовольствие от того, что ты вообще ешь. Ну вот, мне кажется, в этих всех принципах осталось выяснить, где там, в этой системе, нахожусь я, человек, который вечером подходит к холодильнику перед сном и иногда половину открытой дверцы и съедает.
1: Что на ужин?
2: Пюре, котлетки, петруха сегодня будут.
1: Что на ужин?
2: Митболы, петруха с булгуром, суперфьюжн.
1: Без лишних хлопот, без долгой готовки, вкусно и сочно в любой обстановке. Петруха всегда кстати.

0: В эфире, за эфиром, какие гости к нам приходят, как мы развлекаемся на разных фестивалях. Можно посмотреть, как выглядит Дмитрий Санкович, ведущий утреннего шоу, как выглядит Ольга Шебека, ведущая дневного шоу. Можно с ними пообщаться и со мной тоже. Все в инстаграме Душевного радио. Не забудьте, главное, подписаться. Если у вас, ну, вдруг нет инстаграм, но есть, допустим, тикток, мы там тоже есть, не поверите. Мы даже в ВК есть. Все ссылки можете найти на наши соцсети, на официальном сайте душевнорадио.бай. Вот прямо сейчас загляните, перейдите, ну и не забудьте подписаться, чтобы узнавать о новом контенте первыми. Ну а очень скоро узнаем, сколько арбуза можно съедать в день. Диетологи снова проснулись, рассказали нам. Ну и будет интересно, я думаю, послушать. Ну а пока услышим Дэвида Гетта, его «Love is gone» буквально через полминуты.
1: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
2: Сергей Пенкин с юбилейным концертом 65. 29 сентября. Минск. Дворец Республики. 12+. Организатор — государственное учреждение Дворец Республики. Управление делами президента Республики Беларусь.
3: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 10 57.

Вы слушаете душевное радио. Слушайте, где-то неделю назад купил большой арбуз, тащил домой, ну вот целый километр тащил, принес, поставил, значит, на столешницу. Жена говорит: ой, слушай, такой большой, мы месяц, наверное, будем есть. И я вот подумал, а почему мы вообще арбуз не воспринимаем как еду? Вот никто не говорит: я сегодня поужинал или пообедал арбузом. Нет, вот мы говорим: кусочек возьму, ну и хватит. Врачи, кстати, говорят, правильно делаете. Для здорового взрослого человека за один раз рекомендуют примерно 200 граммов, ну а за день примерно 400. Если сильно перебрать, я про арбуз, особенно съесть больше полкило, можно получить и вздутие, и боли в животе, и много чего другого, что в эфире не скажешь. Почему? Потому что в арбузе много воды, фруктозы и клетчатки, поэтому организм может просто не справиться с таким объемом. Ну и если есть проблемы с ЖКТ, тоже осторожнее. При этом сам по себе арбуз, кстати, вполне нормальный продукт. Воды много, калорий немного, витамины, минералы. Слушайте, такая новость, я как будто вам пытаюсь сейчас продать арбуз, но я о другом. Я думаю, вот может быть и не так важно сколько, важно когда мы едим арбуз. Вот я, честно, один из тех людей, которым очень хочется съесть мороженое зимой или арбуз перед сном. Вот, кстати, плюсик в чат душевного радио, если вы со мной.

сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Гомель. Олимпийская, 15Б.

0: Europe в эфире душевного радио The Final Countdown. Обратный отчет, он уже начался. У кого-то несколько минут до конца рабочей среды, у кого-то чуть больше часа. Предлагаю поехать домой вместе под музыку в дорогу уже скоро в нашем эфире. Чуть раньше здесь Дарья Утюжникова. Новости и погода. Погода прохладная в ближайшее время, но справимся. Ну и скоро расскажу про новые автомобили из Саудовской Аравии. Больше 1000 лошадей в одной. Что там за мощь такая? Уже совсем скоро, дождитесь.
1: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
2: Душевное радио. Слушай свой.

0: Душевное радио.
1: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
2: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар» для их устранения.
3: «Румакар» – лекарственный препарат. Применяется для лечения боли и воспаления при повреждении связок, мышц, суставов и при локализованных ревматических заболеваниях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендован в период беременности. Рекомендуемая продолжительность применения до 2 недель. Реклама. Производитель «Фармакар» Индко, «Фармакар» ПЛС, Палестина.
0: Новости на Душевном радио.
4: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый день. Проверка боеготовности по поручению президента продолжается в военно-воздушных силах и войсках противовоздушной обороны. Об этом сообщил госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович, передает Билта. На прошлой неделе был внезапно проверен один из танковских батальонов механизированной бригады. Более детальный анализ еще идет, его итоги будут доложены президенту. Госсекретарь Совета безопасности указал, что проверке подвергается один из самых важных видов вооруженных сил. Более 260 наименований продукции претендуют на знак качества. Свои голоса за любимый товар уже отдали более 40 тысяч потребителей. Совсем скоро комиссия определит имена лауреатов. Государственный знак качества присуждается предприятию всего на 2 года. Все это время производитель обязан строго соблюдать стандарты. Если через 2 года завод захочет продлить статус, ему придется не просто пройти аккредитацию заново, но и улучшить параметры продукта на треть. Спасатели ликвидировали загорание в прачечной на проспекте Победителей в Минске. В ходе разбирательства было установлено, что произошло загорание имущества внутри сушильной машины. Из здания эвакуировано 70 человек. Никто не пострадал. Причину случившегося устанавливают. Сегодня исполнилось 24 года с момента выхода сериала «Бригада». Криминальная драма из 15 серий вышла на экраны 23 сентября 2002 года и быстро стала одним из главных сериалов о бандитах 90-х. «Бригада» стала одним из первых российских сериалов, доказавших популярность российского многосерийного кино. И к новостям компании. Пользователи онлайн-банка «Беларусьбанк» уже оценили преимущество мгновенных QR-платежей через национальный сервис «Крок». Теперь оплачивать товары и услуги можно напрямую со счета на счет, без использования банковских карт. Для оплаты достаточно один раз открыть виртуальный счет в онлайн-сервисах банка и потом просто сканировать QR-код на кассе. Сервис позволяет даже делиться платежной ссылкой, если у вас закончились деньги. Для бизнеса это тоже выгодно. Зачисление средств происходит мгновенно. Терминала не требуется, а комиссия составляет всего 0,8%. Подробности на сайте Беларусьбанка и по номеру 147. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 1 копейка, евро 3,45, 10 юаней 4 рубля и 50 копеек, 100 российских 3,59.
0: Погода на Душевном радио.
4: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране облачно с прояснениями, пройдут дожди. Температура ночью составит от 6 до 11 градусов тепла. Днем в Бресте и Гродно плюс 15, в Витебске, Гомеле и Могилеве 12 с плюсом. В Минске завтра дожди и плюс 12. Это были главные новости к этому часу, а далее на Душевном радио Дмитрий Кустов и проект «Музыка в дорогу. Час проверенных драйвовых хитов».
0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
5: Авто выбирай на «Бутик Автобай».
6: Авто продавай на «Бутик Автобай».
5: Авто меняй на «Бутик Автобай».
6: Авто покупай на «Бутик Автобай».
7: Более 4000 хороших авто в наличии.
6: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов
7: на сайте «Бутикавто.бай».
8: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит, натуральные.
9: нами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057. Раньше мы гонялись за этими дисками по всем ларькам. А теперь легендарная музыка в дорогу возвращается. I'll be back. Каждый будний день с 17 до 18.00. Включай громче душевное радио. Душевное с музыкой радио. В дорогу ты не просто доедешь, ты долетишь.

0: Наверное, можно и не говорить, что музыка в дорогу залетела в эфир душевного радио. Да, в ближайшие 50 минут будем слушать вот такие хиты, ну или что-то вроде того, что-то динамичное и активное. Ну, вы знаете, мне кажется, с Нирваной обычно не едут, обычно просто летят домой, ну или куда-то по делам, подальше от рабочего места, да, педаль в пол. Спасибо ребятам, Smells Like Teen Spirit только что здесь. Ну и я тоже присоединяюсь к вашей компании, меня зовут Дмитрий Кустов, в ближайшие 2 часа проведем вместе с вами. Уже совсем скоро дам вам личную персональную кинорекомендацию на этот вечер. Недавно с женой пересматривали один, как мне кажется, классный фильм. Вот вам порекомендую. Ну а в ближайшие минут 10 узнаем, что там за автомобили представила саудовская компания Sir. Говорят, у них 1100 лошадей. Не на двоих, у каждой. Только представьте себе, что там за мощь такая. Очень скоро в эфире. Вам легкого вечера.
1: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
2: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.
1: Музыка в дорогу. Наша сборка. Душевное радио.

Посуду и книги покупают на Емол. Набор кастрюль Петерхоф 84,99. Новейшая энциклопедия школьника всего 25,99. Акция действует по 27 сентября. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.

Вы слушаете «Душевное радио». Ближайшие 35 минут в нашем эфире «Музыка в дорогу». Но с нами намного приятнее и быстрее ехать домой, ну или куда-то по делам. Вот, кстати, вам желаем удачной дороги, если вы за рулем. Ну и новость в тему. Саудовская Аравия, похоже, решила зайти в автопром без раскачки. Компания «Сир» показала сразу два своих первых автомобиля. Седан и кроссовер «Эксобот». Выглядят они так, будто приехали, правда, не из Саудовской Аравии, а прямо из будущего. Ну, можете посмотреть в интернете. Но что самое интересное, это начинка. Ну, конечно. У машин три электромотора. Полный привод, батарея на 112 киловатт. Ну, а в обычной версии 850 лошадей. Ну, а самая мощная получит 1111. Ну, чтобы вы поняли, такой седан разгоняется до сотки за 2 секунды. У него огромные двери, открываются вверх, ну и также отсутствуют центральные стойки между дверьми и гигантские 48-дюймовые 8К-экран практически во всю переднюю панель. Продажи этого монстра, ну, по-другому не назовешь, должны начаться в начале следующего года. Слушайте, до сотни за 2 секунды. Это быстрее, чем я успею придумать убедительную версию, почему я опять задержался на работе.

0: Вы слушаете «Душевное радио». Среда. Сегодня, знаете, уже неплохо. Как-то ближе к середине недели начинаем привыкать и понимаем, что, ну, некуда нам деться. Приходится работать и выходные пока нам только снятся. Хотя, знаете, тут пару дней, по сути, осталось, и снова можно ничего не делать. Ну, или делать, но что-то такое приятное, хорошее, легкое, знаете, что запоминается, да, в отличие от работы. Ну, а чтобы остались силы на уикенд, во-первых, конечно, экономьте их по возможности, ну и, как говорят диетологи, без правильного питания никуда. Знаете, что делает, например, ваш завтрак идеальным? Глазунья под любимые хиты. Ребят, коллаборация, которой вы не ждали. Кобринские яйца теперь в упаковке с логотипом «Душевного радио». Но совсем скоро появится новый дизайн упаковки. Найдете все это в магазинах «Корона», «Грин», «Юнистор», «Семь пятниц», «XXL», «Евроопт», «Соседи», «Простор», «Копеечка», «Маяк» и «Доброном». Так что после работы можно и заглянуть. Ну а почему бы и нет? Ну а мы пока заглянем в музыкальное будущее. Дальше у нас здесь «Иванушки Интернешнл». Ну и ближайшие 25 минут слушаем музыку в дорогу. Вам удачного пути.
1: Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Телефон рекламного отдела «Душевного радио» 29 624 10 57.

0: Осень в ритме выгоды. В пятом элементе скидки до 28% на встраиваемую технику Midea. Например, газовая варочная панель Midea с мощной ВОК-конфоркой всего за 792 рубля. Возможна оплата частями на 24 месяца с участием банков-партнеров. Предложение действует до 5 октября. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем.
1: Душевное радио. Слушай

Лимбо в эфире Душевного радио. Слушайте, вам желаем шикарного вечера. Кстати, подумал, сейчас есть же вещи, которые с возрастом становятся невероятно приятными. Вот, например, когда тебе никто не звонит на мобильный, не пишет, смотришь на телефон, тишина, думаешь, боже, какое же прекрасное устройство. Да, а потом, правда, понимаешь, что случайно перестали работать уведомления в родительском чате в Вайбере, а там уже 4 раза сдали на шторы, 2 раза на кулер, еще у детей уже неделю каникул, а я зачем-то своего вожу туда. Да, так что везде есть плюсы и минусы. Дальше в нашем эфире музыка в дорогу. Но чтобы вам было веселее ехать, вам желаем приятного завершения этой рабочей среды. Вы слушаете Душевное радио. Ну а чтобы вас ничего не отвлекало, никто не мешал, можете слушать нас на сайте душевнерадио.бай. Там есть онлайн-вещание, причем 24/7 в идеальном качестве. Ну или просто скажите: «Алиса, включи Душевное радио уже наконец».

0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: Пап, купи сладкую вату и колу.
2: Сейчас сниму денег. Странно, недостаточно средств? Зарплата же только вчера была и отпускные.
3: Пропали деньги с банковской карты? Страхование рисков, связанных с использованием банковских платежных карточек. Все поправимо, если ваша карта застрахована.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
5: Нужно перевести вещи или сделать ремонт? Поручите дела на услугах онлайнер. Разместите заказ и выбирайте исполнителя по ценам и отзывам. Услуги онлайнер. Легкое решение сложных задач.
6: Что бывает, когда звезды шансона встречаются в одном концерте? Правильно, концерт «Звездный шансон». Александр Малинин, Ярослав Сумишевский, Вика Цыганова, Евгений Кемеровский, Юрий Кузнецов-Таежный, Виктория Олешко, Мафик и другие любимые артисты. Душевный фестиваль «Концерт «Звездный шансон». 16 октября, Минск, Дворец спорта, билеты на Ticket.pro.
7: Генеральный партнер фестиваля, белорусский маркетплейс «Емол».
8: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
9: Прокачай авто музыкой в дорогу. Душевный.

0: Forget Me Not в эфире Душевного радио. Я не знаю, кого там Vinyl Shakers забыли. Мы точно помним о том, что нужно слушать новости через 7, а может быть и 8 минут здесь, в этой студии. Дарья Утюжникова, очередной выпуск новостей, но еще о погоде расскажет. Но с другой стороны, чего там рассказывать? Вот посмотрел, что-то в районе 12 завтра, и послезавтра тоже, и послепослезавтра, и пасмурно, и вообще солнце мы увидим только в следующем году, судя по всему. Ну а в следующем часе расскажу, что за самый мощный пикап представили в General Motors на V8 двигателе. Ну, не ждите 1000 лошадей, но тоже довольно мощно. Все это в ближайшее время, ну и еще фильм порекомендую.
1: Реклама. Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Гомель. Олимпийская, 15Б.

0: Земля борта.
1: Немножечко растут перегрузки, вибрации, как обычно.
2: У каждой семьи свои маленькие радости и большие мечты. Путешествия, уютный дом, образование для детей, долгожданная покупка. А еще дни, когда можно просто быть вместе. Белагропромбанк – специальный партнер душевного фестиваля. Мы рядом в повседневных делах и важных планах. Агропромбанк. Банк родной для каждого.
3: Если диета, то с понедельника. Если радио, то душевное.
4: Душевное радио. Слушай свое.
5: Всем салют, это Юля из группы Parade of Planets. Слушайте наши песни на душевном радио.

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжниковой. Добрый вечер. Александр Лукашенко заслушал доклад помощника президента Беларуси, инспектора по Могилевской области Надежды Катковец. Президенту доложено о выполнении поручений и данных по итогам рабочей поездки в Шкловский район, сообщает Билта. Первая тема доклада касалась совершенствования технологической управляемости крупных хозяйств, укрепления дисциплины и устранения недостатков. Речь также шла о кадровом обеспечении, оптимизации затрат на всех этапах и контроле за результатами работы на местах. Для помощи в решении задач привлечены также работники промышленных предприятий Могилева. Белорусы с 1 октября смогут заказывать дрова онлайн. Об этом сообщил министр лесного хозяйства Сергей Льдинович. По его словам, любой гражданин, находясь дома, на рабочем месте, где угодно, может зайти на сайт и оформить онлайн-заявку. Министр отметил, что с целью контроля своевременности и выполнения заявок формируются журналы, в том числе просроченных заявок. Столичные ГАИ рассказали, где сегодня работают камеры контроля скорости. Они установлены на 11 участках. Радары есть на проспектах Независимости, Дзержинского, Жукова и на Партизанском. На улицах Орловской, Притыцкого, Радиальной, Кабушкина, Долгобрудском тракте, а также на Маяковского и на МКАД. Автоинспекторы просят водителей быть внимательными и не превышать скорость. Disney Plus перезапустит мультсериал «Черный плащ». По сюжету Кряк 35 лет провел в альтернативном мире, где никто не знает о его подвигах. Вернуться к супергеройской жизни ему поможет подросток Даки, поклонница его прошлого. Оригинальный мультсериал выходил с 1991 по 1992 год и насчитывал 91 эпизод. И о курсах валют. Доллар в Нацбанку 3 рубля 1 копейка, евро 3,45, 10 юаней 4 рубля и 50 копеек, 100 российских 3,59.
0: Погода на душевном радио.
1: По информации сайта Погода.бай, завтра в стране облачно с прояснениями, пройдут дожди, температура ночью составит от 6 до 11 тепла. Днем в Бресте и Гродно плюс 15, в Витебске, Гомеле и Могилеве 12 тепла, в Минске завтра дожди и плюс 12. Это были главные новости к этому часу, а далее на душевном радио вечерний эфир с Дмитрием Кустовым.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус 2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
2: Телефон рекламного отдела «Душевного радио» 29 624 10 57.

0: ISMC в эфире душевного радио Think About The Way, думает о пути, но мы не просто думаем о пути, тут уже надо вовсю ехать, чего на работе-то сидеть, ужин сам себя не съест, отдых тоже дело такое, лучше с ним не запаздывать. Душевное радио здесь, Дмитрий Кустов тоже. Тут эти 50 минут мы с вами выбираем фильм на сегодняшний вечер. Это чуть позже, но чуть раньше расскажу вам интересную новость, что там за мощный пикап представили американцы. Ну, конечно, не ждите 1100 лошадей, но тоже неплохо. Осень продолжается, давайте улыбнемся ей. Хорошая пора, да? Правда, пока привыкнешь к этой хорошей поре, уже и зима постучится. Согреваемся вместе, и спасибо за вашу компанию.
1: Готовы вернуться туда, где музыка была настоящей, а танцы до последней песни? Здесь нельзя просто стоять и смотреть. Здесь хочется танцевать, петь вместе со всеми. От ласкового мая до продиджи. Танцплощадка душевного радио. Самая масштабная ретро-дискотека Беларуси. Мы начинаем новый громкий сезон. Поехали! 24 октября. Могилев. Клуб на Дубровке. Не оставайтесь дома. Не смотрите потом видео других. Будьте с нами там. Танцплощадка. Доступные билеты закончатся очень быстро на Ticket.pro.
2: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит, натуральные.
3: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и безусловная любовь к дороге.
4: 27 сентября Супер Лото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте loto.by через Ерип или у распространителей.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Что на ужин?
1: Пюре и котлетки «Петруха» сегодня будут.
0: Что на ужин?
1: Митболы «Петруха» с булгуром «Суперфьюжн».
0: Без лишних хлопот, без долгой готовки, вкусно и сочно в любой обстановке. «Петруха» всегда кстати.
2: Душевное радио. Слушай свое.
3: Где же ты, где звездочка алая?

0: Майкл Ланстерок в эфире Душевного радио. Someday, когда-нибудь, я вот подумал, что бы я сделал когда-нибудь, о чем я мечтаю. Ну, когда-нибудь я запишусь в бассейн, это точно. Когда-нибудь начну бегать по утрам, да. Но не сегодня. Сегодня я расскажу вам интересную автомобильную новость. Американцы снова решили доказать, что пикап должен быть не просто большим, но и мощным. Представили новый GMC Sierra. Это теперь самый сильный пикап в своем классе с атмосферным V8. Да, 6,6 литра. Он выдает 481 лошадиную силу. Причем нет там ни турбины, ни компрессора. Обычный атмосферный V8. Ну и, кстати, это не просто машина, которая умеет быстро ездить. Sierra может буксировать прицеп массой до 6 тонн, только представьте. То есть, если вам вдруг понадобится перевезти что-нибудь действительно большое, например, косметичку своей жены, эта штука справится. Но еще у пикапа полностью новая силовая установка, обновленная трансмиссия, ну и увеличенные возможности по буксировке. Ну и цена тоже, я вам скажу, обновленная, больше 50 тысяч долларов за базу, ну а про фаршированную версию лучше не говорить, тем более, вот честно, моей жене это было бы мало важно. Главное, большой сенсорный экран, который там есть, ну и чтоб зеркала были удобненькие.
1: Если дом, то полная чаша. Если радио, то душе.

0: ограничить цифровой шум, то есть перевести телефон в режим «не беспокоить», ну и заменить бесконечное листание соцсетей, например, на прослушивание музыки, ну или просмотр какого-нибудь легкого, хорошего фильма. Вот, кстати, один такой, ну, по крайней мере, хороший, не знаю, насколько он легкий, я вам порекомендую через минут 7-8, так что дождитесь. Ну а пока давайте слушать музыку. Впереди у нас Келли Кларксон, «Stronger».
1: Акция «Лови скидки» только с 18 сентября по 1 октября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57. Душевный.

0: вы слушаете душевное радио. Но это был диджей Кавалер, Just a Moment With You. Лишь миг с тобой. Но вот в такую погоду, в такую осень побольше хочется времени проводить с любимой семьей, с любимой женой, где-нибудь под пледом, на любимом диване. Но я имею в виду, фильм посмотреть хочется в тепле, да? Пусть за окном идет дождь. Вот сегодня порекомендую вам фильм, который мега, как идеально подойдет к такой осенней погоде. Историческая драма режиссера Николая Арселя. Называется «Меч короля». Вышел этот фильм, мне кажется, в 23-м году. О чем это кино? Ну, давайте по порядку. Дания, 18 век. Отставной капитан приезжает на бесплодные земли, чтобы превратить их в пригодное для жизни место. Но местный аристократ считает эту территорию своей, и начинается противостояние. Довольно жесткое, надо сказать. Что самое крутое в этом фильме? Атмосфера, конечно. Холодная, грязная, суровая Дания. И все без голливудского лоска. Ну и в главной роли, это тоже в плюсы фильма запишем, Мадс Миккельсен, по-моему, самый харизматичный актер последних лет. Практически весь фильм на внутреннем напряжении. Мало слов, много характера, много вот этих взглядов. И знаете, вот этого магнетизма есть у него это. Он может просто молчать, ты просто смотришь на него, хочется смотреть. Чего точно не стоит ждать. Ребята, это не приключенческий фильм с постоянными драками, масштабными сражениями. Фильм довольно неспешный, ну и больше, знаете так, про характер, власть, борьбу человека за свое место. Поэтому, если любите исторические драмы, суровую атмосферу, сильных героев, ну и такое неспешное кино, которое постепенно затягивает, посмотрите сегодня вечером фильм, возможно, вы, кстати, его уже смотрели, который называется «Меч короля». 2023 года. Потрясающая картина. Вам сегодня на вечер. Приятного просмотра.
1: Пап, купи сладкую вату и колу.
2: Сейчас сниму денег. Странно. Недостаточно средств? Зарплата же только вчера была и отпускные.
3: Пропали деньги с банковской карты? Страхование рисков, связанных с использованием банковских платежных карточек. Все поправимо, если ваша карта застрахована.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
5: Сергей Пенкин с юбилейным концертом 65. 29 сентября. Минск. Дворец Республики. 12+. Организатор — государственное учреждение Дворец Республики. Управление делами президента Республики Беларусь.
6: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Слушайте, какое интересное название у коллектива Dream in Goa, или мечты, ну или сны на Goa. Ну, пока кто-то мечтает об Индии, мы с вами приближаем пятницу как можем. Но вот смотрите, завтра уже четверг. С утра встречайте Дмитрия Санковича. Утреннее шоу зарядит вас бодростью, энергией, хорошим, я бы даже сказал, отличным настроением на весь предстоящий день. Ближе к 12 придет Ольга Шебека. Тоже и привет, и поздравления. Много солнца, хорошего настроения. Ну а ближе к 16 услышимся и со мной. Расскажу о новой роскошной машине от компании «Воя». Ну и насколько длинной может быть колбаса, показали в США, да. Обо всем этом уже 16 часов. Дмитрий Кустов зовут меня. Хорошего вечера. До завтра. Пока.
1: У каждой семьи свои маленькие радости и большие мечты. Путешествия, уютный дом, образование для детей, долгожданная покупка. А еще дни, когда можно просто быть вместе. Белагропромбанк – специальный партнер душевного фестиваля. Мы рядом в повседневных делах и важных планах. Агропромбанк. Банк родной для каждого.
2: Душевная осень на душевном радио.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном за сегодня в студии Дарьи Утюжникова. Добрый вечер. Третью часть результатов масштабного комплексного республиканского социсследования презентовали сегодня в Минске, сообщает Белта. Она касается вопросов международной и внутренней повестки. В числе тем отношения Беларуси с другими странами, доверие государственным СМИ, а также актуальные для белорусов вопросы внутренней повестки. От мобильного интернета до торговых площадок. В социологическом исследовании приняли участие 2045 респондентов. Среди опрошенных 55% женщин и 45% мужчин. В Беларуси с начала года ввели в эксплуатацию более 2 миллионов квадратных метров жилья. По данным статистики, больше половины объема – индивидуальные жилые дома. Для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, построили 608 тысяч квадратов, около трети от общего объема. В лидерах по объемам строительства – Минская область – 632 тысячи квадратных метров. В Минске в этом году построили почти 175 тысяч квадратов. Акция «ГАИ «Скорость»» пройдет в Минске с 24 по 27 сентября. В этот период инспекторы будут внимательно контролировать участки дорог, на которых наиболее вероятны аварии из-за превышения скорости. Особое внимание правоохранителей будет обращено на совершение подобных нарушений водителями мототранспорта, такси, а также каршеринга. Первые полностью роботизированные дома появятся в Японии. Они будут оснащены встроенными роботизированными манипуляторами для выполнения различных операций. Такие устройства станут альтернативой двуногим роботам-гуманоидам, которых также адаптируют в качестве домашних помощников. Согласно планам, первые роботизированные дома будут готовы к 2028 году. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 1 копейка, евро 3,45, 10 юаней 4 рубля и 50 копеек, 100 российских 3,59.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране облачно с прояснениями, пройдут дожди. Температура ночью составит от 6 до 11 тепла. Днем в Бресте и Гродно плюс 15, в Витебске, Гомеле и Могилеве 12 градусов тепла. В Минске завтра дожди и плюс 12. Это были главные новости за сегодня. В студии для вас работала Дарья Утюжникова. А далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Реклама. Иногда нужно просто позвонить своим и сказать: «Встречаемся в субботу», потому что давно пора увидеться, потанцевать и провести вечер в хорошей компании. 17 октября, Минск, Дворец спорта. Танцплощадка с душевным радио. С нами вместе поют и танцуют золотой состав группы «Блестящие», ретро-вумен-трио «Розовые розы», Максим Тимаков и бессменный диджей душевного радио Дмитрий Санкович. Билеты на Ticket.pro. Генеральный партнер фестиваля — белорусский маркетплейс «Емол».
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.

0: Душевное радио. Слушаем любимое, проверенное.
1: Климатическую технику и посуду покупают на Емол. Конвектор Проф 99,99. Кружки с двойными стенками Макуа 22,99 за набор из двух штук. Акция действует по 27 сентября. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.

Душевное радио. Классика хитов. Осень в ритме выгоды. В пятом элементе скидки до 28% на встраиваемую технику Midea. Например, индукционная варочная панель Midea с инверторным нагревом и скошенными краями всего за 864 рубля. Возможна оплата частями на 24 месяца с участием банков-партнеров. Предложение действует до 5 октября. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем!

0: FM Радио. Музыкальное путешествие во времени. Душевное радио.
1: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.
2: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 10 57.

0: Добро пожаловать в часть. Только мыло готовьте.
1: Сам ты в армии служил?
0: Да нет пока.
1: Что, косит?
0: Косит в городе.
2: Вопрос есть?
3: Я с детства

Душевное радио приглашает вас к ежедневному общению. Находите нас в вашей любимой социальной сети и присоединяйтесь. Мы в Фейсбуке, Одноклассниках и ВКонтакте под именем Душевное радио. Вы сможете принять участие в розыгрышах подарков, поделиться историей, стать героем дня, обсудить музыкальные новости, да и просто вместе вспомнить незабываемые мгновения вашей жизни. Прямой эфир и выход на все соцсети также доступны на сайте душевное радио.бай. Душевное радио. Приятное общение.

0: Душевное радио. Классика хитов.
1: Всем огромнейший привет, я Кай Метов. Вместе с вами с удовольствием слушаю свои песни на Душевном радио.

0: Реклама. Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
1: Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.
2: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
3: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
5: Осенняя пора очей очарования.

0: говорю серьезно. Могут стрелять по мне, а зацепят вас.
1: Саша, это общее дело.
0: И потом, мы с первого класса вместе.
2: И за все, что мы делаем, отвечаем тоже вместе.
3: Бригада.

0: Встречаем полночь. Вы слушаете душевное радио.
1: Когда позади тяжелая рабочая неделя, и кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на танцплощадку.

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка.

слушаете «Душевное радио». Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танц